0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
1: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 6 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: В ритме города.
2: Доброе утро всем, кто включил в эту самую минуту Соль и Мишу. 27 мая, у нас с вами, друзья, среда. Ну и так, хочется сказать, что среда, 27 мая, календарь говорит май, а нос уже, вот он здесь уже чувствует это самое лето. Пора доставать сандалии, если вы еще не достали, ну или хотя бы начинать мечтать о них.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соль и Мишу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Начинаем программу. Включай громче Соль и Мишу. В сольной студии Эдуард Кузнецов. Друзья, всем желаю отличного пробуждения. Еще раз, среда у нас сегодня с вами. Давайте будем просыпаться. Давайте будем друг другу доброе утро говорить. И пусть день сложится удачно. Канал в Макс называется, Эдуард Кузнецов. Оттуда читаю все ваши сообщения. И здороваюсь в видеоформате. Это уже сделал полчаса назад, соответственно. Ну и народ уже начал активно писать. Сейчас почитаю в первую очередь, конечно, оттуда. Группа утреннего шоу ВК тоже в первую очередь читаю. Соль и Мишу называется группа. Заходите, подписывайтесь, если еще не подписаны. Через приложение можно писать, через радио Соль FM и телеграм-канал радио Соль FM тоже работает, друзья. Помимо всего прочего, Питер сегодня гуляет, день города, давайте поздравим нашу северную столицу, нашу бывшую, да, столицу нашей Российской империи, скажем спасибо Петру Алексеевичу. Вспомним 1703 год. И мы не первый раз с вами обсуждаем, какой город с вашей точки зрения лучше, интереснее Питера и Москвы. Я, в общем-то, вашей точки зрения не придерживаюсь, большинство у нас выбирает Питер, но потому что он интересный, он интереснее, чем вот эта Москва, что ли, хочется сказать, в культурном, в историческом плане, даже в плане того, чтобы прогуляться, и в плане климата очень соответствует, между прочим, Пермскому краю, поэтому про Питер мы сегодня с вами тоже общаемся, ну и библиотекари, поздравляю, сегодня Всероссийский день библиотек, вот мне тут Сергей уже из Подмосковья, доброе утро, отписался, что сейчас вся библиотека в интернете. Я позволю Сереже сразу же не согласиться. Вы, Сергей, когда последний раз были в библиотеке? Вот к вопросу тому, что сейчас другая форма этих самых библиотек. Ну и кто угодно, кто меня хорошо знает, подтвердит, что я вот электронные книги читать не люблю. Мне еда, я готов там заплатить там 1500-2000 за хорошую книгу в хорошем переплете, но вот мне надо. Вот я сейчас ездил в отпуск, я 4 сезона Стивена Кинга пришел в магазин, выбрал, полистал и забрал с собой. То есть вот я сейчас как раз, у меня 4 сезона, моя фактически настольная книга, да, и, соответственно, мне вот так приятнее, чем сидеть, листать там телефон или даже планшет. Как-то вот глазу, что это первое. Второй момент. В библиотеке сейчас уже далеко не так выглядит, и не только за книгами вы в эту самую библиотеку приходите, потому что сейчас ведь они называются модальные библиотеки, да, то есть там и мастер-классы для детей всевозможные, и зона развлечений детская есть, но если мы детскую библиотеку обсуждаем, всевозможные помещения для коворкингов, да, это тоже все в библиотеках, для всевозможных общений, встреч, проведений каких-то собраний. То есть библиотека сейчас выглядит не так, как вы себе ее представляете. Сережа, доброе утро. В Подмосковье, друзья, лишь 9 градусов, пишет нам Сергей, днем синоптики обещают до 14, но без осадков. Вот такая у нас с вами летняя начинается история, потому что в Пермском крае сегодня в центральной его части последний такой более-менее теплый день, и мы с вами уплываем вместе с дождями в лето, где 16, где 17, такой привычный питерский и пермский июнь. Реально, сколько помню, последние несколько там 5-6 лет июнь был именно таким. И ждать жары, ну, может быть, где-то там к августу чего-то. Не, я не буду таким пессимистичным, но обычно это так и бывает. Так, Степногорск, привет. Андрюха, доброе утро. У нас вчера при жаре 28 градусов град прошел. В Питере был лет в 12, вспоминаю свое посещение Петербурга наш Андрей. В Степногорске 16 градусов, днем сегодня 30, и тоже дождики ожидаются, и погода, я смотрю, завтра уйдет на 10 градусов в минусовую отметку, соответственно. Ну вот, как-то так, и завтра будет минус 20. Пермь, привет, Сережа, доброе утро. Зося, Анюте, привет огромный. Анюта поздравляет с окончанием класса. Всем хорошего настроения желает наш Сергей. Но я так понимаю, что наши девчонки и мальчишки, которые не относятся к 9 и 11 классам, уже вышли на каникулы. Вчера какие-то вот проводились еще по этому поводу собрания экскурсий там в начале недели. Но теперь уже как бы полноценно можно поздравить с тем, что до 31 августа 3 месяца лета. Немного даже завидно, вспоминая школьные годы чудесные. Ну а 9 и 11 классы, которые вчера гуляли по всей стране свои последние звонки, это было видно, я уверен, что вы встречали по дороге красиво одетых девчонок и мальчишек, да, с лентами выпускник 2026. Вчера в Пермском крае 16 тысяч для 16, как это правильно звучит, для 16 тысяч выпускников прозвучали последние звонки, да? Официальная такая тема. Из них, по-моему, для 12 тысяч девятиклассников, то есть 4 тысячи у нас 11-классников. Пермский край, привет огромный. Извините, про Брянскую, про Калужскую область у меня статистики нет. Все-таки, если есть у вас, ну, я понимаю, 506, напишите, сколько у вас вчера там, сколько вчера человек закончила школу. Так, Оля, привет, Красновишенск, погода хорошая, настроение нормальное, кофеек, это хорошо, я сейчас тоже схожу себе, приготовлю. Вчера Ольга позагорала немножко, всем желает хорошего дня. В Красновишенске 18, осадков сегодня не ожидается и до 29 градусов тепла. Друзья, утренняя зарядка, ваше сообщение вижу, почитаю обязательно, но вначале надо взбодриться.
0: На зарядку!

0: Шоу продолжается, Кунгурная связь, она продолжает поздравление выпускников 2026. Привет всем жителям города Кунгура от Андрея, всех выпускников, школьников с последним их звонком. Андрей поздравляет особенно любимую дочь Викулю. Поздравляю тебя, роднуля, пишет папа в эту самую минуту. Ну что, последний звонок отзвенел, еще раз я обращаю на это внимание. Из 1 у нас июня начинаются экзамены. ЕГЭ, по-моему, 1 сдают наши 11-классники. У них там запланирована литература, химия, история. 2, по-моему, все пишут русский язык. Насколько вот мне память не изменяет. Но, нет, подождите, 2 у нас 9 класс ОГЭ сдают, получается. А русский язык... Ну, сейчас разберусь, выясню.
1: Весь город на

0: Утро. Продолжаем программу, с вами шоу продолжается. Друзья, заходите, пишите привет, поздравления, взбодрите своих, кто просыпается в эту самую минуту. Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов, такой мой личный канал. Заходите, если еще не подписаны, подписывайтесь, там мы в видеоформате. Я с вами общаюсь, группа утреннего шоу в ВК называется Солями Шоу. Также, пожалуйста, читаю все ваши сообщения, которые вы пишете через приложение Радио Соль ФМ. Если слушаете через приложение, очень удобно написать. Ну и через телеграм-канал Радио Соль ФМ или официальную группу радиостанции. Так вот, Ольга продолжает историю свою. Загар вчерашнего. Почти, говорит, полтора часа сидела на лавочке, загорала, и вот этот шнюк, все рядышком был. И выкладывает паучка. Я сначала не сопоставил с утра пораньше, знаете, с просони, кто такой шнюк. Потом до меня начало доходить, что это из Лунтика. Помните, это там был дядя шнюк. Вот это такой очень похожий паучок у Ольги, как выглядит, можно посмотреть в группе утреннего шоу с Олей Мишоу. Он тоже загорал вместе с Ольгой, если что, и, соответственно, оба загорели. Мариэл, здрасте, Нина, привет, 11 днем, 17 градусов, облачная погода, завтра также погода портится и будет 13 еле-еле с грозовыми дождями. Но и по традиции Нина нам отправляет народный календарь. Сегодня сидр бокогрею. Последний день погреть на бока на солнышке. Если день на сидора будет ясный, то ждали хорошего урожая огурцов, друзья. Если же погода будет холодной, то и все лето должно быть... Нет. Все лето должно быть таким же. Вот такие народные истории. Давайте в новости посмотрим.
1: «Однажды в России».
0: Ну, у нас Владимир Владимирович отправляется сегодня, завтра, соответственно, к нашим друзьям-соседям в Казахстан. Андрюх, к вам едет, Владимир Владимирович. Путин и Токаев проведут переговоры в узком и расширенном форматах, друзья. Вот сообщает помощник главы российского государства Юрий Ушаков. И вот завтра в Астане состоятся переговоры в узком и расширенных форматах. Владимир Путин и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев встречаются, соответственно. Сегодня Владимир Владимирович отправляется туда с государственным визитом. В среду они встречаются в формате тет-а-тет и проведут неформальный дружеский обед. Ну, а вот завтра состоятся уже такие переговоры, что называется, на высшем уровне. Как отмечает Ушаков, в узком составе, затем в расширенном, лидеры стран в ходе встречи собираются обсудить ключевые аспекты развития отношений России и Казахстана в торгово-экономической, политической, военно-технической и других сферах. Прекрасно, друзья. Правильно, надо развивать отношения с соседями, с друзьями на принципах там, уважения, равноправия и невмешательства во внутренние дела. Как-то так. Идем далее. Давайте поздравим на нашу чемпиона России по хоккею сезона 2025-2026 года. Я, конечно, я люблю хоккей, но после того, как наши оттуда ушли в сторону, сейчас же идет и у нас мировой чемпионат. Я вот даже сегодня у меня эти новости возникли, там четвертьфиналисты уже определились, но я даже по патриотическим соображениям даже не посмотрел, даже кнопку не нажал, даже не открыл. Только вот потянулась рука, и я себе бац по пальцам сразу же. И думаю, да даже и не посмотрю, кто сегодня там. Потому что без России это уже, конечно, не чемпионат. Ну, а в... нашем, в нашей лиге, да, соответственно, чемпион России — это хоккейный клуб «Югра», что для меня тоже неожиданно, завоевал титул чемпиона России, победив в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги, да. Ханты-Мансийск «Югра» разгромила в воскресенский «Химик» со счетом 4-0 и завоевала титул победителя в турнире. Матч состоялся в Ханты-Мансийске, об этом ТАСС сообщает. Друзья, ну вот как-то так. Кто болеет за хоккей, пожалуйста, тоже вот у нас есть теперь чемпион из Югры.

0: Соль опрос.
1: Ну что, друзья, к теме дня переходим прямо сейчас. Тут ведомости нам сообщают, что более 50% россиян скучают по западным брендам. Более половины россиян хотят возвращения этих самых западных брендов. Вкусные, точка, понимаешь ли, их не устраивает. Макдональдс нам подавай. Большая часть граждан, 56%, хотела бы возвращения западной компании хотя бы в одной сфере. Примерно четверть, 27%, не хочет этого. От слова совсем прям так категорично настроенная. Такие данные приводит ассоциативная группа 7 на 89. По результатам опроса среди 2042 россиян старше 18 лет, пишет про это издание «Ведомости». Друзья, чаще всего респонденты хотят возвращения автомобильных брендов. На втором месте производители кино, музыки, компьютерных игр. Далее следуют производители программного обеспечения, мебели, стройматериалов, продуктов питания и напитков, а также косметики. Если что, ну... Знаете, с косметикой я тут обратил внимание, что при желании, если очень захотеть, можно, да, можно себе приобрести, и даже как бы официально в магазинах бренд не продается, например, да, там Dior. А если заказать через интернет от того же магазина, соответственно, тебе курьер эту самую тему может привезти. Тут недавно просто на собственном опыте убедился. Друзья мои, и по этому поводу у меня вот возник такой вопрос. Давайте мы сегодня обсудим эту самую тему. Признавайтесь, а вы ностальгируете хоть иногда по этим самым западным брендам или уже нашли им крутых отечественных двойников, что называется? Если какой-нибудь бренд, по которому вы там тихо вздыхаете по утрам, или уже 100% все заменили на 100% аналоги. Вот давайте, почему, во-первых, скучаете ли по западным брендам, а во-вторых, почему скучаете? Заходите, пишите, канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, сейчас я там в видеоформате уже вам эту самую тему записал, выложу обязательно. Группа утреннего шоу ВК Соль Мишова, через приложение пишите, через официальный канал Радио Соль ФМ во ВКонтакте и телеграм-канал Радио Соль ФМ.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соля-ми-шоу.
2: Продолжаем программу «Соля-ми шоу». Продолжается. Леонид, привет, доброе утро всем, бодряка и добряка. Желает в эту самую минуту Приморско-Ахтарск просыпается. Губаха, здрасте, Ваня, привет, доброе утро всем. Желает хорошего, позитивного настроения. Ирина Смирнова, из «Управляшки» ты самая лучшая. Я очень люблю тебя. От Ивана такие вот доброе утреннее теплое признание в любви. Соответственно. Друзья, заходите, пишите. Я с удовольствием читаю все ваши сообщения. Еще раз, группа во ВКонтакте называется «Соля-ми шоу», канал в Макс Эдуард Кузнецов, и оттуда я оттуда читаю. Через приложение можно написать, через телеграм-канал Радио Соль ФМ или официальную группу радиостанции, соответственно. Так, крапивный суп на завтрак! Вот это нормальная тема. Крапива-то, наверное, по маю. В мае-то крапива свежая. Это у нас у Ольги, потому что к стоматологу Ольга собирается. Я не знаю, как связан крапивный суп и визит к стоматологу. Пишет: сегодня к стоматологу, поэтому завтрак крапивный суп. Вот к вопросу. Крапива что, успокаивает, обезболивает каким-то образом, да? С таким же успехом можно что-нибудь там... Полтаблетки анальгина. Ну, ладно, я, знаете, не врач, рекомендовать не могу, но тем не менее. Нельзя. Пока сам стоматолог не заморозит, нельзя ничего дополнительно принимать, имейте это в виду, друзья. Так, Саша, привет. Плюс 15 градусов. В Питере ни разу Александр наш не был. Настроение отличное, хорошего дня и прекрасного настроения. Саша, надо в Питер съездить. Ну, знаете, с гостевым визитом, соответственно. Пермь и Питер, они, как я уже сказал, похожи настроением частичные погоды. Поэтому пермяки себя в Питере чувствуют прекрасно. Я знаю, что Питер пермякам нравится. Так, чемпион по хоккею «Локомотив», по футболу «Спартак», кубок, а в РПЛ «Санкт-Петербург» «Зенит». Вот у Сережи своя правда по этому поводу. Так, Андрей здесь комментирует визит Владимира Владимировича. Если Путин пишет в Астане, значит, город уже закрытый. Туда только жители могут въезжать. У нас сегодня еще и праздник, так что туда точно не заехать. Ну и нечего там делать в Астане. Не, видимо, сегодня просто-напросто. Да, друзья, вот такие ваши приветственные слова. Еще раз заходите, пишите, канал в Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК «Соля-ми шоу». Ну и мы сегодня с вами обсуждаем западные бренды. По каким западным брендам вы скучаете и скучаете ли?
0: Соль-опрос.
2: У меня тут недавно просто возникла такая очень любопытная тема с брендами связанная. У меня была куплена джинсовка в Заре лет, наверное, 20 назад. Но это было точно там в начале 20-х, соответственно. И она мне так нравилась. Ну, вот так. Ну, прям оригинальная такая. Ну, как кто видит, иной раз я в ней появлялся, да. Такая оригинальная джинса просто на настоящая, там, с красивыми пуговицами, да? Ну, понятно, что за 7 лет летней носки она из своего такого благородно-зеленого оттенка выцвела и в такой соломенный, по сути, превратилась. И вот я задался вопросом год назад. То есть я хочу такую же, да. И я понимаю, что вот в какой бы магазин я ни пришел, даже вот там, где продают реально джинсовые, там, хорошие, красивые куртки, есть серая классическая, есть классические синие, к которым все привыкли, а я вот зеленую хочу. Я понимаю, что я просто нигде не могу найти вот такое же, что у меня есть. Пришлось купить аналог. Он выглядит, я, по-моему, вчера в нем записывал утреннее привет. И сегодня я в нем записывал утреннее приветствие, соответственно. Выглядит, но на видео, конечно, с моей точки зрения, все равно чуть похуже. И на ощупь даже чуть похуже. Но, тем не менее, цвет восстановил, а по памяти, я даже ее выбрасывать не стал, я ее просто повесил, на вешалку. Думаю, может быть, где-то когда-то она еще мне пригодится, эта самая куртка. Но это к вопросу о том, что по западным брендам можно скучать. Вот Андрюха наш из Казахстана ни по каким западным брендам не скучает. У меня, говорит, все на месте. Вот как-то так. Подождите, а в Казахстане у нас есть Икея? Ну-ка, Андрей, ответьте, пожалуйста, в Астане хотя бы, там, или в Алматы, есть там Икея? То есть... Можно, если что, через границу. Должна, наверное, быть. Куда без нее-то? Так, и вот Кунгур здесь на связи. Инна нам пишет, что по Икее как раз скучает, и по японским автомобилям. Японские авто. Но они же в каком-то виде... А нет, японских нету. Это южнокорейские. Было Kia, стало... Как у нас стало-то? Вместо Kia. Что-то вместо Kia как-то оно по-другому стало называть. Не, понятно, что у нас вывесками все меняется, да, там была Leroy Merlin, стала Limana Pro. Была, а все, вспомнил, была Kia, стала КАИ. Как-то так. В этом плане, да, это такое импортозамещение букв, но там Sony, например, вот это тоже сейчас днем с огнем уже не сычешь, что только при желании, только там через Казахстан. Ну или через Армению, или через Киргизию. Не, варианты есть, но приходится заморачиваться. Итак, друзья, по каким ушедшим брендам вы соскучились? Так звучит опрос сегодняшний. Заходите, пишите, скучаете ли реально ли, или импортозаместились?
0: Радио соляной столицы.

0: Так, друзья, еще раз всем доброго утра. Желаю я, давайте заходите, пишите, как и чего, как просыпается, как дела. Мы сегодня про западные бренды с вами общаемся, разговариваем. Про какие западные бренды вы скучаете? Сережа вот не скучает ни по каким. У него напитки из черноголовки номер один. Вот, понимаете, как-то это вы нам какую-то рекламу черноголовки здесь проталкиваете. Как-то так. Оксана, привет, доброе утро. Конечно, пишет, скучаем. Очень нравилось Юникло. Цена, качество Юникло, это, насколько я так понимаю, такая розничная сеть повседневной какой-то одежды у нас была, присутствовала. Вот, понимаете ли, есть вот все-таки, да, по этим H&M, Юникло, Заром, какие-то такие ностальгические теплые воспоминания. Так, Мария, привет, доброе утро. Баунти, мой любимый шоколад с детства. Аналог в Пятерке, конфетки на развес в бело-красной упаковке. Кокосовые, тоже вкусные. А так вроде... Не, у нас, по-моему, было Рафаэлло, а сейчас их тоже на что-то заменили, если мы про эти красно-белые упаковки говорим. А так вроде бы ни о чем не скучаю. Вот у Марии такое ощущение. А Баунти чего не продают? Мне, если честно, оно никогда особо не нравилось, потому что, ну, какая-то вот эта кокосовая стружка, она твердая, то есть она на себя как бы... Ну, опять-таки, я сладкое не сильно люблю.
1: Соль-опрос.
0: Гороскоп должен был быть в эту самую минуту, соответственно. Давайте к гороскопу, друзья, переходить, поглядим, чего у нас сегодня день нам с вами приготовил.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Овны, возьмитесь за какое-нибудь обучение, вам необходимо сегодня новое знание. Тельцы, велика вероятность сегодня что-то праздновать и отмечать. Близнецы, не бойтесь быть в центре внимания и притягивать взгляды окружающих. Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца. Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому сегодня не стоит отступать. Девы, займитесь работой с большим объемом информации. Весы, многие представители знака услышат признания, которых так давно ждали. Скорпионы, вероятно, переименены к улучшению в отношениях с коллегами. Стрельцы, сегодня, наконец, прояснится многие неоднозначные ситуации. Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями, действуйте. Водолеи, если вы что-то заранее не планировали, то лучше бы этим сегодня и не заниматься. Рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы, имейте в виду.

0: Лайфхак.
1: На этой неделе мы здесь с вами про любопытные изобретения средневековья говорим, поэтому не лайфхаки, а такие исторические любопытные факты про изобретения средневековья, которые изменили мир. Вчера я про очки рассказывал, про механические часы, про контрфорсы. Ну, кто слушал в третьем части, знает, что это такое. Такие хитрые подпорки, которые позволяют распределить вес стен больших зданий и сделать их более устойчивыми. Отсюда и замки все вот эти с башенками пошли, поехали. А теперь давайте, друзья, обратим внимание на мельницы, на башенные мельница. Вообще, сама идея использовать ветер для помола зерна, перекачивания воды и подъема грузов не нова. Первые ветряки придумали в Восточной Персии, было это в 9 веке, и лопасти у них располагались горизонтально. Но вот европейцы в 13 веке изобрели башенную мельницу, которая оснащалась поворачивающейся крышей и могла нести действительно огромные паруса. Это была штука намного более эффективная, чем предыдущее изобретение перцев. И почти 600 лет башенная мельница была главным источником энергии в Европе. Ну и сейчас их крики про то, что надо переходить на режим энергосбережения, то есть ветряки-то у них там продолжают развиваться, между прочим. Так вот, такие сооружения в Средневековье были очень ценной штукой, и строительство их влетало в копеечку, поэтому их нередко пристраивали к замкам или переоборудовали в них уже готовые сторожевые башни. В итоге мельница становилась не только чудом инженерной мысли, но и крепостью. Если вдруг кто-то нападал, мельница становилась такой крепостью, готовой выдержать осаду. Враг у ворот, снимаем паруса, чтобы супостаты стрелами не попортили. И одним элегантным движением строение превращается в боевой бастион. Вот такая еще любопытная тема, изобретенная в средние века.
2: Соль FM. Погода.
3: 27 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается облачная погода. Местами возможен сильный ветер. В южной части днем до 26 градусов, вечером до 18. В северной части днем до 29 градусов, вечером до 20.
2: Реклама на Соль FM.
4: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: Алло?
6: Ты сегодня выходил из дома?
5: Что? Кто это?
6: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
5: Я не понимаю.
6: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
7: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Сатурн Р Авто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
9: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
10: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
11: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
12: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи топ-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Рособорнадзор утвердил сроки проведения всероссийских проверочных работ в школах в 2026-2027 учебном году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ. Проверочные работы пройдут с 19 апреля по 21 мая в следующем году в 4-х, 8-х и 10-х классах. Продолжительность ВПР составит 1-2 урока, 45 или 90 минут. В апреле в Пермском крае спрос на автокредиты упал более чем на 2,5%. Всего было выдано 2100 кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, доля отказов составила около 73%. Напомним, доля отказов растет, так как с 1 января этого года в силу вступили новые правила выдачи денег. Теперь банки опираются только на официальные данные о доходах клиентов. Данные они получают из электронной межведомственной системы. В соответствии с постановлением правительства Прикамья, завтра, в день пограничника, на территории Пермского края будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. На заведения общепита меры не распространяются. За несоблюдение запрета продажи алкоголя предусмотрена административная ответственность в виде штрафов на должностных лиц от 20 до 40 тысяч, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Летний фестиваль «Город встреч» в краевой столице стартует 12 июня. Открытие приурочат ко Дню России и Дню города. Оно впервые пройдет на эспланаде с видом на светомузыкальный фонтан. Организаторы обещают вечернее шоу с участием городских артистов и приглашенных гостей. В программе заявлены номера от 40 пермских артистов, выступления хора «Млада», а также федеральный хедлайнер, имя которого пока не раскрывают. Фестиваль продлится до конца августа. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый.

0: шоу продолжается, друзья, второй час программы. У нас сегодня с вами 27 мая, уже на календаре среда, такая маленькая репетиция пятницы, ну а май — это большая репетиция лета. Все идет по плану.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу, друзья мои. Соля-Ми шоу продолжается. Всем еще раз доброго утра. Говорю я, Эдуард Кузнецов, в соленой студии. Всем отличного дня желаю. Заходи, пиши, как дела, как настроение. Привет, передавай, не стесняйся. Канал ВМАКС, мой личный, так и называется, Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу в ВК называется Соля-Ми шоу. Также пишите через приложение Радио Соль-ФМ, через телеграм-канал Радио Соль-ФМ и официальная группа радиостанции Радио Соль-ФМ также для вас открыта. Еще раз приветствуем Кудымкар, который у нас на этой неделе вновь заиграл на 101.5 FM. Друзья, как дела, как у вас настроение? Заходите, тоже можно привет передать, с удовольствием прочитаю. Сергей, здрасте. Поселок Романово на связи. Рыбка клюет. Сережа, судя по всему, где-то у нас с вами на рыбалке. Погода красота. Плюс 15 градусов. Всем Сергей желает отличного, бодрого утра в эту самую минуту. Вот, вот, Сережа, спасибо. Вот человек сидит с удочкой. Рыбка клюет. Настроение отличное. Соля-Ми шоу играет рядышком в приемнике. Лепота, хочется сказать, да. Друзья, также мы сегодня с вами по поводу брендов разговариваем. По каким западным брендам вы скучаете и скучаете ли? Так звучит наш вопрос. Пишите, канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, еще раз, группа утреннего шоу ВК Соля-Ми шоу. Ну и Ольга категорично: ни по каким брендам я не скучаю. Оля сегодня зубы лечить, поэтому с утра в нервном находится напряжение. Вот. Как-то так. Ладно, давайте в новость.
1: Однажды в России.
0: Для тех, кто в отпуск на автомобиле собрался, на некоторых трассах в России, говорят, могут увеличить скоростной лимит, точнее, если быть более точным по сообщению издания «Коммерсант», на трех российских трассах могут увеличить этот самый скоростной лимит федеральные магистрали. Друзья, как уточняется в материале издания, речь идет о подъеме лимита до 110 км в час на отдельных участках крымской трассы Таврида. Ой, по Тавриде с ветерком, да? От Крымского моста, да, через парк Тайган, да, в сторону Севастополя, например. Ой, красота какая. Ну, трасса-то реально так построена. Я как человек видящий, знающий, там 110. Это, знаете, у нас от Перми, если в сторону Кунгура ехать, у нас тоже здесь автострада, тоже 110 километров. Так вот, крымская дорога Таврида, тут и наша трасса. Она, конечно, тоже хорошая, но в некоторых местах так уже проседать начала. Так вот, а также на отрезках дорогах М3 Украины и М4 Дон после окончания их реконструкции в Росавтодоре сообщили, что в настоящее время на значительной части Таврида действует ограничение в 90. При этом главным условием для увеличения скоростного режима называется монтаж стационарного освещения, работа по которому уже запущена. А, ну вот если, наверное, ты вечером едешь, тут тебе, конечно, надо 90 соблюдать, когда не видно ничего. А когда при свете дня, ну, трасса реально очень крутая. Кто ездил, тот меня сейчас поймет. Дальше, друзья, Герольдмейстер Москвы тут рассуждает, что молодежь надо учить делать правильные татуировки. Понимаете? И я знаю, что это сейчас очень такая популярная тема. И иной раз не только молодежь, но и взрослый, уже потертый, что называется, временем человек себе татуировку желает нанести. Ну и надо тут знать о том, что все должно быть в соответствии с законом. Возглавить процесс нанесения татуировок молодежи предложил в Общественной палате при президенте Российской Федерации Герольдмейстер города Москвы Олег Кузнецов. Он считает, что только правильное воспитание молодежи убережет ее от нанесения на тело нежелательных символов, друзья. Если ваши дети, например, вдруг захотели сделать татуировку, я предлагаю вместе с Олегом, моим однофамильцем, проверить все соответственно на соответствие закону, иначе Как поясняет газете «Московский комсомолец» сам Кузнецов, суть его предложения в том, что подрастающее поколение не набивало себе татуировок с неправильной символикой. Вот обратите внимание, сейчас внимание, вот прям серьезно. Одно дело какую-нибудь веточку фейхоа, другое дело какую-нибудь геральдику, да. Так как нанесение татуировок сегодня очень популярно в молодежной среде, и процесс пока не планируется останавливать или кодифицировать, следует проводить разъяснительную работу для того, чтобы юноши не уродовали свое тело, например, нацистскими символами. Иногда такие изображения могут быть частью более сложных рисунков, и далеко не всегда подрастающее поколение придерживается идеологии, которая может пропагандироваться с помощью таких символов. И вот мы здесь вместе с Олегом Кузнецовым вам напомним, что пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также атрибутики или символики экстремистских организаций может быть оценено как уголовное преступление или административное правонарушение. А теперь родители, внимание! Если деяние будет оценено как преступление, наказание, штраф от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Есть у вас такие деньги? Кредиты, говорят, не дают. Вот Попов по этому поводу высказывался только что. 73% отказов, да? Кто слышал новости Пермского края? Даже старославянские христианские символы могут быть восприняты как нацистские или экстремистские. Например, звезда Сварога, известная также как звезда Богородицы, легла в свое время в основу символики одной экстремистской организации. Ее демонстрации человека могут попытаться привлечь к ответственности, поэтому молодежь, друзья, следует воспитывать для того, чтобы уберечь ее от серьезных неприятностей.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Соль-опрос.
1: Про бренды ушедшие мы сегодня с вами, друзья, общаемся и разговариваем. По каким западным брендам вы скучаете? Заходите, пишите. Группа «Утреннего шоу», «Соли Шоу», группа «Радио Соль ФМ». Пожалуйста, Андрюха тут хвастается «Кока-Кола» и «Лейсом» выкладывает. Но, честно признаться, «Лейс» от нас, по-моему, никуда и не уходил. Я как не захожу, этот «Лейс» бросается мне постоянно в глаза. Что касается «Кока-Колы»... Нет, «Кока-Кола» тоже продается, на самом деле, в наших магазинах. Это я сейчас кто там в странах СНГ? Потому что мы тут без Кока-Колы живем, нет. И даже там есть добрый кола, есть разные. Классик кола, разные вариации этой колы. Но есть прям вот Кока-Кола классическая. По-моему, Пепси вот с этим как бы построже, потуже. То есть Пепси мы вот не видим, а Кока-Кола она есть в наличии. А когда за границу выезжаешь, обращаешься, ну вот, наверное, вот эти стильные баночки, вот это все, такая любопытная штука. Нина нам пишет, наша Нина из Мариэл. Ушли, но остались. И здесь же опять-таки вспоминает Леруа Мерлен, которая стала Лимана и Про. Тиньков Т-банком стал, ну, его и по-прежнему, по-моему, так и называют. Тут вообще был ребрендинг, на самом деле, из-за бывшего владельца. Ну, а Пепси, соответственно, Эвервейсом стала как таковым. Я, честно, Эвервейс в формате Пепси не пробовал. Вот что Пепси и Эвервейс. Я видел, что он продается, да, но как-то ни разу даже. Но я и Пепси, в общем, не особо любил. Да. Ну, вот здесь крик Ольги по поводу того, что ни по каким брендам не скучаю, а наш Андрей из Нытвы скучает по BMW. Слушайте, ну BMW, наверное, можно приобрести, но оно, во-первых, новое, наверное, стоит таких денег, что как бы глаз начинает дергаться, а что касается подержанных, самое, наверное, сложное не просто приобрести этот автомобиль в БУ, в варианте, формате его купить можно, а потом вот ремонтировать его, вот с этим уже начинаются большие такие проблемы, потому что в ожидании деталей ты там не один месяц там захочешь поменять, ну, там, подвеску что-нибудь перетряхнуть по подвеске, там, самое элементарное. Я уж не говорю, там, автомат сломался, это же вообще... Не соответственно. И тут уже по этим деталям ты заскучаешь, как ни крути. Друзья, продолжаем разговор. Заходите, пишите. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа «Утреннего шоу», ВК «Солями шоу», группа «Радио Соль ФМ» тоже в ВК есть для вас, для сообщений через приложение, телеграм-канал «Радио Соль ФМ».

0: Сегодня расскажу, друзья, стоит ли использовать искусственный интеллект для финансовых советов, какие есть преимущества, какие должны быть осторожности при использовании нейросетей и финансах. Вот есть прям самые настоящие 5 причин, чтобы задуматься на эту самую тему. Прямо сейчас рассказываю. Нейросети отлично справляются со множеством задач. Кто уже попробовал, понимает, что это очень лихо и круто, от составления планов, тренировок до создания видео. Но можно ли им доверить управление личными финансами? Миллионы людей уже используют их для планирования бюджета, однако эксперты призывают крайней осторожности. Вот собрал для вас 5 скрытых угроз для планирования финансов с помощью искусственного интеллекта, от феномена цифровой лести до отсутствия ответственности. Слушайте внимательно, прежде чем загрузить выписку из банка в чат-бот. Начнем с того, что искусственный интеллект выдает ошибочные ответы. При запросах чат-бот отвечает очень уверенно, приводя убедительные аргументы. Но важно помнить, они склонны ошибаться. Нейросети и по своей сути это статистические машины. У них нет понятия об истине и лжи. Финансовые рынки, процентные ставки, налоговое законодательство меняются ежедневно. Искусственный интеллект часто путает актуальные данные с устаревшими или генерирует несуществующие инвестиционные продукты, тарифы и льготы, выдавая их за действующие. А еще искусственный интеллект льстит и подтверждает ваши заблуждения. Живой финансовый консультант, в отличие от искусственного интеллекта, оспаривает ошибочные идеи клиента. Чат-боты же склонны подтакать пользователю. Такая угодливость опасна в сфере финансов. Алгоритмы подтверждают опасные заблуждения. Вместо объективного анализа рисков, в итоге люди перестают критически смотреть на свои действия. Для принятия верных решений важно опираться на экспертов, которые прямо укажут на ошибки, а не на поддакивающие чат-боты. Не стоит забывать при этом и о скрытой рекламе. Робот может настойчиво рекомендовать определенные акции, криптовалюту или кредиты. Не из-за выгоды для вас, а из-за специфики обучающей выборки или коммерческих партнерств разработчиков искусственного интеллекта. А еще искусственный интеллект требует конфиденциальные данные. Чтобы составить точный бюджет, чат-боты просят пользователей делиться конфиденциальной информацией, выписками и скриншотами банковских счетов. Разработчики утверждают, что детальные данные помогают лучше классифицировать ваши расходы и находить скрытые финансовые утечки. Передача таких сведений – серьезный риск. Переписки по умолчанию используются для обучения будущих версий искусственного интеллекта. Кроме того, ваша финансовая информация может стать доступна внешним подрядчикам, что кратно увеличивает риск кражи личных данных или взлома счетов. А еще искусственный интеллект не несет ответственности. Чат-боты полезны на начальном этапе для изучения финансовой базы. Однако при переходе на конкретные действия необходим человек. Профессиональные консультанты несут юридическую ответственность за свои рекомендации и обязаны по закону действовать в интересах клиента. В отличие от них, искусственный интеллект платформы не привязаны к этическим стандартам. Разработчики нейросетей не столкнутся с правовыми последствиями, даже если алгоритм совершит критическую ошибку и лишит вас сбережений. А еще искусственный интеллект не владеет эмоциональным интеллектом и находится вне контекста. Искусственный интеллект оценивает ситуацию механически, упуская из виду жизненные обстоятельства. Финансовые решения неотделимы от психологической готовности к рискам, семейного положения, планов на будущее или проблем со здоровьем. Чат-бот не способен проявить эмпатию или распознать скрытую тревогу, поэтому его сухой прагматизм может разрушить стабильность вашей реальной жизни. Например, робот может рассчитать безупречную стратегию досрочного погашения кредитов, которая на практике лишит семью последней подушки безопасности. Человек-консультант понимает, сохранение эмоционального спокойствия и резервного фонда часто важнее, чем сиюминутная экономия на процентах. Вот поэтому, друзья, с искусственным интеллектом в сфере финансов надо держать ухо востро.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play.

0: продолжаем. Программа «Соломи Шоу» продолжается в соленой студии. Эдуард Кузнецов. Друзья, всем еще раз желаю я доброго утра, отличного дня. Как просыпается, как дела, как настроение. Сегодня у нас день города Санкт-Петербург. Вот здесь народ вспоминает свои любимые дни, проведенные в этом замечательном городе. Вот Анастасия у нас ездила прошлым летом в Питер. Говорит, удивительный город. С этим невозможно не согласиться. Настя, привет. Кудымка, доброе утро. Вот как-то так, да. Это с Питером связано. И еще раз поздравляем всех, кто имеет отношение к библиотекам. Сегодня Всероссийский день библиотек. Друзья, кто в библиотеках работает, я знаю, что и там активно звучит «Соломи Шоу» с утра пораньше, с момента, в общем, открытия этой самой библиотеки. Поэтому тоже вам большущий-большущий привет, ребята. Поиграем с вами через несколько минут. Группа радио «Соль ФМ» для вас будет служить проводником. Сегодня у нас с вами «Мозгошторм», сегодня у нас с вами «Среда». И, соответственно, 200 рублей в розыгрыше. Есть возможность забрать себе эти деньги на телефон, на карту. Про это буквально через 5 минут. Но группу «Радио Соль ФМ» можно уже прямо сейчас найти. Пост тоже очень-очень скоро появится по этому поводу. Так, привет! Не в эту секунду от Олега. Это у нас Снытва просыпается. Аня, улыбнись, пишет Олег, да. Вот. Ну, правильно, надо с утра пораньше надо улыбаться, а то, знаете, так и день пройдет, а потом... Ваша улыбка с годами, да? Если вы улыбаться не будете, она в другую сторону так. Поэтому улыбайтесь, люди, улыбайтесь, да. Ну и давайте к забавным новостям из-за границы.
1: Мод дня.
0: Тут бездомная собака присоединилась к забегу студентки, которая ее подкармливает, друзья мои. И этот случай в Китае произошел в университете в внутренней Монголии. Спортивное соревнование порадовало всех очень милым эпизодом. К одной из студенток, принимавшей участие в забеге, неожиданно во время ее забега по дорожке присоединилась небольшая собачка. Оказывается, бездомное животное по кличке Бенч нередко прогуливается вблизи стадиона, и добросердечная девушка подкармливает его. Вот собака и решила пробежаться вместе со своей благодетельницей, вызвав на лицах многих улыбки. Причем бежит уверенно. Смотрю я прямо сейчас фотографии. Я, конечно, понимаю, что Бенч была быстро поймана и унесена, и собака, наверное, не место на беговой дорожке, особенно если рядом с тобой еще кто-то бежит, кто с собаком не понимает. С другой стороны, когда за тобой собака бежит, скорость тут может увеличиться в разы. Тем более, если собака злая и большая. И тем не менее, я сейчас смотрю вот на эту самую фотографию. Мне кажется, собака была полностью довольна и спортом, и тем эффектом, который произвела на зрителей. Ну и на месте собаки я бы теперь надеялся на новые какие-то вкусные подношения, причем не только от конкретной студентки. Ты ж стала звездой фактически этого стадиона, и наверняка после соревнований у собачки появились еще фанаты.
1: Хит за хитом.

0: «Мозгоштурм».
1: Ну что, леди и джентльмены, самое время поиграть. Играем мы с вами в официальной группе радиостанции во ВКонтакте. Радио Соль ФМ, она называется. Там по трансляции чуть ниже вышел пост с мозгом, который занимается спортом и прокачивает себя вот в этом самом месте. Друзья, очень прикольная картинка. Там, где правила игры написаны, мы с вами и играем. Сейчас в эфире прозвучит композиция от какого-то исполнителя, исполнительницы. Ну или целая группа будет звучать. Затем я задам вопрос из биографии этого коллектива или этого человека. Ваша задача — на него ответить правильно, и первый правильно ответивший будет победившим. Если все готовы, внимательно слушаем сегодняшнюю музыкальную загадку.

0: «Мозгошторм».
1: Да, песня новенькая, появилась с месяца назад. Про раненые раны, соответственно, друзья мои. Ну и догадаться, в принципе, можно было, кто эту самую музыкальную композицию исполняет. А кто еще? Хочется сказать. Я еще шутил по этому поводу. Масло масляное, раны раненые, да. Так вот, внимание, вопрос. Эта исполнительница пробовала себя в качестве бизнес-леди, запускала линии одежды, украшения и даже криптовалюту. Многие из этих проектов провалились. Вопрос звучит следующим образом. Как называлась собственная криптовалюта этой певицы? Как называлась собственная криптовалюта певицы, которую вы только что слышали? Отрывок произведения «Раненые раны».
0: Ты на любимой волне.

0: «Мозгошторм».
1: Итак, подводим итоги, друзья, нашей сегодняшней игры. Все ответы фактически правильные. Есть некоторые близкие предположения. Ну, понятно, что Ольга Бузова звучала в эфире с композицией «Раненые раны», а кто еще, да? И варианты пока, которые близкие. «Бузкоинс», «Бузики». Василий, такой милый вариант «Бузики» прилетел. Но на самом деле, правильный ответ «Бузкоин», именно так называлась эта самая валюта. И Мария у нас сегодня была первой, которая абсолютно точно и правильно написала это самое название. И прямо сейчас с Машей мы, соответственно, спишемся и решим, как Мария поступит с деньгами. Напоминаю, можно забрать на карту, на телефон, можно оставить деньги в банке для будущих побед. Поэтому сейчас мы, в общем, разберемся. Ну и, друзья, у нас интересные факты из Средневековья прямо сейчас.
0: Лайфхак.
1: Так, продолжаю я тут рассказывать про изобретения, которые изменили мир. Сегодня уже рассказал про башенные мельницы. Давайте обратим внимание еще на такую вещь. Куда без нее-то? Печатный станок. О, да! Как вы думаете, как связано вино и книги? Ну, помимо того, что выпивка не только дала вдохновение некоторым писателям, но и позволила сделать их творчество массовым, да? Давайте будем разбираться со станком. Дело в том, что один немецкий инженер и гравер по имени Иоганн Гутенберг в середине 1440-х годов посмотрел на винный пресс, которым давили виноград, понятно, для производства вина, поразмыслил и решил подобной штукой печатать книги, друзья. Механизм был такой. Набираем из свинцовых букв литер текст, как из кубиков конструктора, крепим их к пластине, ее, эту самую пластину, к прессу, смазываем чернилами и вперед отжимать страницу за страницей, пока не наделаешь себе нужное количество копий. Кстати, за пару столетий до этого, в 1282 году, в Европе изобрели фабрики, которые работали на водяной и ветряной энергии, что позволило штамповать хорошую бумагу в больших количествах. А до этого китайцы и мусульмане производили ее исключительно вручную, отчего материал был слишком дорог. Книгопечатание и дешевая бумага спровоцировали революцию в образовании Европы, значительно увеличив количество грамотных людей. И да, поскольку книги стали доступнее, именно в средневековой Европе появились публичные библиотеки. Первая была основана в 1452 году Малатеста Новелла правителем итальянского города Чизене. Вот, друзья, пожалуйста, теперь вы знаете про те самые интересные изобретения Европы, которые реально изменили мир в средние века.
0: Соль FM. Погода.
2: 27 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается облачная погода. Местами возможен сильный ветер. В южной части днем до 26 градусов, вечером до 18. В северной части днем до 29 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
5: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
7: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
8: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Владимир Путин подписал закон, направленный на профилактику уклонения от воинской службы. Документ дополняет перечень основных направлений профилактики правонарушений двумя новыми пунктами. В него включено исполнение воинской обязанности и несение военной службы, а также защита исторической правды и недопущение принижения подвига народа при защите Отечества. Закон был одобрен Советом Федерации 20 мая. Ранее, 13 мая, законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Согласно ему, сотрудники МВД смогут проводить профилактические беседы с лицами, уклоняющимися от службы в армии. Авторы инициативы подчеркивают, что защита Родины является долгом каждого гражданина, закрепленным в Конституции. По мнению депутатов, в условиях геополитической напряженности без осознания этого долга невозможно обеспечить безопасность страны. Пермский производитель обуви «Трек» сообщил о снижении экономических показателей компании. Это связано с общим кризисом в отрасли. В России закрываются сотни обувных компаний. Они столкнулись с удорожанием материалов и ростом эксплуатационных расходов, в конкуренции с импортом, спадом покупательной способности клиентов. «Трек» продолжает работу из-за того, что компания выпускает не только обычную обувь, но и лыжные ботинки, коньки и футбольные бутсы. Производство обуви для футболистов было запущено в 2024 году и является единственным в России. Из-за экономического спада компания сократила персонал. Сейчас работает 75 человек. В начале года было 400 сотрудников. При ухудшении ситуации «Трек» не исключает возможного закрытия. Компания рассчитывает на поддержку покупателей. Для роста продаж она намерена проводить различные акции и распродажи. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Шоу продолжается, друзья. Еще раз всем доброго утра. Среда, 27 мая, у нас с вами на календаре. Лето уже достает из шкафа шорты, и нам пора настроиться на волну тепла, веселья и позитива.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу, друзья. Соля-Ми Шоу продолжается. Среда у нас с вами. Битва, как обычно, в это самое время запланирована. И сегодня любопытное, опять-таки, сражение. Оно уже началось в группе утреннего шоу ВК Соля-Ми Шоу. Называется группа, соответственно, группе Радио Соль-ФМ, официальной группе радиостанции «Там и там». Очень любопытная реальная история. И я, находясь в отпуске, обращал как раз на это внимание, что у людей присутствует с собой. Вот про это с собой мы и будем с вами, в общем, мы и говорить сегодня в битве, к ней буквально через несколько минут перейдем, соответственно. Также, друзья, с удовольствием читаю все ваши приветы и поздравления, которые вы пишете. Канал ВМАКС называется, Эдуард Кузнецов. Там под любым сегодняшним утренним постом можно чего-нибудь написать. Группу утреннего шоу ВК Соля-Ми Шоу через, пожалуйста, телеграм-канал, через приложение. Пишите, с удовольствием читаю все ваши комментарии. Юля, привет, доброе утро. Снова Нытва. Сегодня Нытва у нас прям молодцы, хочется сказать. Тоже в эту секунду отправляет всем огромный привет. Скоро лето, пишет Юля. Отлично, настроение уже такое летнее, на самом деле оно присутствует. Единственное, что у нас наступление лета уже который год, я смотрю, связано с некоторыми похолоданиями. Это я сейчас за Пермский край. Да и Подмосковье, кстати, вот сегодня писало, что до 17 градусов. Сережа нам писал, до 17 градусов и выше температура не поднимется. Поэтому мы сегодня с вами в Пермском крае, друзья, наслаждаемся еще одним теплым днем. А следующей неделе, я так понимаю, у нас дождливая и там выше 20, это будет уже хорошо, на самом деле, когда температура будет выше 20 градусов. Так, ну что, давайте поглядим на новости под другим углом.
1: Однажды в России.
0: Буйный, бубуйный петербуржец попытался развести костер прямо, если бы в лесу, прямо в салоне связи, друзья. Сотрудники петербургского салона связи пресекли такую попытку подпалить, по сути, торговый зал. В Невском районе Санкт-Петербурга, который, кстати, у нас сегодня день рождения отмечает на наш дорогой, любимый Петербург, полиция задержала мужчину, который пытался устроить поджог в магазине сотовой связи. Инцидент произошел 25 мая около 17.00 по адресу улицы Дыбенко, дом 27. Продавцы магазина вовремя вмешались и не позволили хулигану осуществить задуманное. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Правильно. У каждого продавца рядом должен быть огнетушитель. Причем желательно увесистый, чтобы не только пожары тушить, но и буйных посетителей. По словам сотрудников, 50-летний мужчина, который находился в состоянии, ну понятно чего, вступил в конфликт с персоналом. Из хулиганских побуждений он разлил в помещении жидкость для розжига и попытался поджечь ее, достав зажигалку. И продавцы оперативно среагировали и остановили его до того, как произошло возгорание. Нарушитель был задержан прибывшими на место полицейскими. Выяснилось, что он ранее уже имел судимости. На момент происшествия нигде не работал. В отношении мужчины составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве, после чего его поместили, хорошо звучит, в специальное помещение для задержанных. Это прям в салоне связи? Или вы все-таки посадили его вот здесь, вот рядышком? В полицейском участке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту попытки поджога. Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия и, главные мотивы. Чем вы руководствовались, когда решили разлить жидкость для розжига? Тут интересно выслушать мнение человека, когда тот протрезвеет. Дальше еще одно уголовное дело. Теперь уже за съемку жены скрытой камерой. Вот Следственный комитет возбудил это самое уголовное дело о преследовании женщины. Это уже Москва у нас с вами, друзья. Следователи Следственного комитета Российской Федерации инициировали уголовное преследование в отношении мужчины, который отказывает своей супруге в оставлении расторжение брака и систематически ее преследует. То есть уже бывший, по сути, да? Информация об этом поступила ТАСС из пресс-службы Следственного комитета России. Поводом для вмешательства правоохранителей стал сюжет, который вышел в эфир одного из федеральных телеканалов, где многодетная женщина публично попросила о защите мужа. У Малахова опять, что ли? Как сообщили в ведомстве, у Андрея, да, заявительница рассказала, что супруг не только не дает ей развод, но также регулярно оскорбляет и отслеживает ее передвижение. В дополнение выяснилось, что и применяет еще и физическую силу. Более того, он установил в жилище скрытую камеру, чтобы вести за ней постоянное наблюдение. Постоянное. Вот, видимо, всколыхнула программа на федеральном ТВ Следственный комитет России, и сейчас возбуждено уголовное дело. Оно квалифицируется по статье 213 как хулиганство. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу, друзья мои. Ну, я надеюсь, что Следственный комитет... Спасибо федеральному каналу, который помог докрутить историю.

0: Битва.
1: Ну что, друзья, мы начинаем традиционную для этого времени битву. И в эту самую секунду я предлагаю вам сделать свой выбор в сторону изобретения, которое позволяет нам переносить вместе с собой какие-то вещи. Еще раз, буквально несколько минут назад говорил про то, что был в отпуске, и что-то меня тут реально надоумило, потому что кто-то с сумками ходит, а кто-то ходит с рюкзаками. И после этого я это наблюдение перенес из формата самолетов автобусов непосредственно на то, с чем люди ходят по улице. И тоже определяю, что у кого-то сумка есть красивая, стильная, яркая, у кого-то есть рюкзак этот самый. И сейчас я предлагаю вам выбрать чью-то сторону. Давайте решим раз и навсегда, что лучше носить с собой, сумку или рюкзак. Выбирайте оружие, что называется, для покорения города на сегодня. Потому что, ну, тут реально, мне кажется, что более практично, наверное, с моей точки зрения, носить все в рюкзаке. Но более красиво и элегантно, наверное, носить все в сумке. Поэтому объявляю голосование прямо сейчас в группу Утреннего Шоу. Заходите, пишите. Группа Утреннего Шоу во ВКонтакте называется Соля Мишоу. Группа Радио Соль ФМ. Там и там идет это самое голосование. Можно вместе с комментариями, почему вы предпочитаете именно рюкзак или почему вы предпочитаете именно сумку. Почитаю их обязательно. Если в канале Макс Эдуард Кузнецов пишите, ну, там просто словами пишите под любым утренним постом. Их два было по поводу темы дня и по поводу моего утреннего сегодняшнего приветствия. С удовольствием все читаю. Итак, сумка или рюкзак, друзья мои?

0: Сумка сражается против рюкзака. На чьей стороне находитесь вы? Голосование идет в группе «Утреннего шоу» в ВКонтакте. Группа называется «Соль Ми Шоу». Также голосование идет в официальной группе радиостанции группа «Радио Соль ФМ». В моем канале «Макс Эдуард Кузнецов». Да, можно в словах описать свои предпочтения. И у нас здесь вот вопрос. Чтобы все взять, рюкзак, чтобы всех поразить, сумка, что ближе к вам? Голосуйте, голосуйте смело. Ну да, такие два тяжеловеса на арене. Непобедимый рюкзак и неотразимая сумка. Кто победит в этом эпическом поединке, решать вам. Мария выбирает сумку. Рюкзак есть, но вот почему-то лежат все три рюкзака, которые у Марии есть. Три рюкзака и лежат, а сумка одна, но любимая. Надо как-то вернуться к этому варианту, хотя сумка как-то ближе все равно в этом плане, пишет нам наша Мария. Ага. Леонид, Краснодарский край. Есть рюкзак, пишет Леня. Сумочка, банан на пояс. Вот это банан, сумочка на пояс. Ну, знаете, такая стилистика 90-х. Сейчас они тоже, кстати, популярны, эти самые сумки. Я нет-нет, их не вижу и встречаю. Сумка на пояс называется она. И там документы туда можно, ключи положить. Особенно куда-то, куда ты отправляешься в какие-то там путешествия неизведанные. Все туда входит, по сути. Все зависит от времени года, пишет Леонид, ты куда двигаешься. Всем добра. Ну и дальше Соль ФМ рулит. Да, я в этом более чем уверен, что Соль ФМ рулит. Ну и ослики еще от Леонида здесь тоже в группе, пожалуйста, Соль Ми Шоу. Эти самые ослики видны. И сумка наплечная такая. Вот я сейчас увидел, как выглядит эта самая сумочка. Она наплечная на самом деле, сумочка-то. То есть она через плечо. Но сумочка как-то так, да. Да, друзья, заходите, пишите. Очень любопытно, что вы выберете, что предпочтете. Сумка или рюкзак?
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Битва.
1: Итак, у нас сегодня сражение рюкзака против сумки, друзья мои. Что выберешь ты, признавайся, да? Такая мировая война аксессуаров. Кто завоюет ваше сердце или плечи? Голосуем за своего фаворита. Голосование проходит в группе утреннего шоу «Соль Ми Шоу», в группе «Радио Соль ФМ». Можно вместе с комментариями. И я смотрю, рюкзак у нас, друзья, прям так четко в движении вперед. Вот все-таки завоевывает большее количество голосов. Я пока не буду говорить, какой конкретно у нас складывается результат, но любители сумок, пожалуйста, я считаю, что надо сумку поддержать. Сережа вот авоську выбирает. Я в сельпо, а так как я человек из 80-х, выбираем рюкзак, то есть походную сумку как таково. Но к рюкзакам нас с вами учили и со школьных лет чудесных. И на самом деле спроси меня, что мне больше нравится, рюкзак или сумка, лет, наверное, 5-7 назад, я бы выбрал сумку, просто не задумываясь. Мне рюкзак настолько ассоциировался со школьными вот этими вот вещами, он настолько мне надоел, что я вот не всегда выбирал сумку, предпочитал сумку, и даже в старших классах, как только была возможность избавиться от рюкзака, у меня был дипломат, помните, такая тоже фишка, соответственно, с которым было круто ходить вот в эту самую школу, да? Ну, а сейчас просто я понимаю, что рюкзак — это такая очень удобная тема, и которая, в общем, просто на плечо. Вот опять-таки, вот меня жена всегда поправляет по этому поводу. Я рюкзак ношу на одном плече, то есть две лямки и вот на одном плече. Вот мне так комфортней, что ли, можно сказать. Она постоянно мне, постоянно говорит, надень на два, не порти осанку, надень на два плеча. Мне вот неудобно, я привык вот так набросить его на себя и двигаться вперед. Андрей выкладывает свой рюкзак, мой трудяга, говорит, выкладывает рюкзачок, который вместе с ним ездит, стоит прямо сейчас на сиденье на переднем ряду автомобиля. А это, говорит, предшественник, который уже без рабочих собачек. И выкладывает еще один рюкзак, который у него сохранился. Висит этот самый рюкзак сейчас на почетном месте. Старичок висит на лесенке у Андрея, с которой он дотягивается до больших потолков. Вот я сейчас про эту самую лесенку. Итак, друзья, рюкзак или сумка? Можно вместе с комментариями группы утреннего шоу ВК «Соль Ми Шоу», группа «Радио Соль ФМ», с удовольствием все читаю. Ну и забавные новости.
0: Мод дня.
1: Наши, конечно, до этого не додумались еще. Сейчас я идею-то подам. Но в Индии, друзья, многие жители Индии, которые путешествуют на поездах, покупают на станциях свежие очищенные огурцы. Такая вот легкая закуска, она и вкусная, и недорого стоит. Ну, на самом деле, если у нас ехать куда-нибудь, например, в Краснодарский край, в Крым, там, в Сочи, на остановках реально можно встретить бабушек, которые чем только угодно не торгуют, в том числе и малосольными огурцами. Я прям видел, такая реальная тема, которая покупается. И вот недавно на вокзале в Бихаре произошел скандал. Там сидели женщины, которые, торгуя огурцами, обмакивали их в жидкость зеленого цвета, ну, для того, чтобы огурцы выглядели более свежими и более привлекательными. Это деяние, кстати, совершающее без утайки, настолько возмутило очевидцев, что к делу даже подключили полицию. Ну и 9 торговок по итогу были задержаны. Что же до подозрительной зеленой жидкости, то предварительный анализ показал, что это вода с пищевым красителем, который обычно используется в кондитерских целях. Впрочем, мне кажется, покупателям от этого не легче, да? Не, ну, с другой стороны, вату же нам, которую мы покупаем где-нибудь в парках, красят, и потом у тебя просто там синий язык, например, или красный, да? Соответственно, от цвета краситель. Почему огурцы-то должны быть в стороне от этого? Хочешь зеленый, черный огурец, обмакни его, и на тебе, пожалуйста, из огурца баклажан. Фактически получился. А здесь в полицию тоже устроили истерику. В полицию, значит, тут позвонили. Но вообще, на самом деле, приобретать что-то с рук иной раз надо, знаете, заречься, потому что мало ли чем это может закончиться. Мало ли они этот огурец во что обмакнут и покрасят в следующий раз.
0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

Такая. Андрюх, привет, доброе утро. Это у нас Кудымкарский район. Вчера картошку садили, пишет Андрей. Классно, устали. Потому что большой участок. Но и при этом добавляет, свой урожай — это замечательно зато. Невозможно не согласиться. Я надеюсь, что у вас будет большой. Большого урожая вам, не только картофеля, Андрей. Желаю в эту самую минуту. А сам, мне тут пишут, что у вас вчера прям по-настоящему ураган. Ураганище был, да? Владимир пишет, еду на работу, деревья вчера не менее 10. Так, не так. Любопытно. Давайте еще какое-нибудь мнение. Владимир, спасибо огромное. Еду, говорит, на работу. Деревья повсюду разбросаны, но убрали с основных дорог. Вот в Осе вчера был реально такой очень серьезный, видимо, ураган. Хотя мне кажется, что у нас обслуживающие, опять-таки, организации должны следить, и администрации должны следить, чтобы деревья стояли прочно, и те самые, которые видно, что могут упасть, они должны быть убраны заранее. Ну, по крайней мере, так это должно работать. У меня просто есть знакомые депутаты, мы с ними. Иной раз я им задаю интересный вопрос. Так, друзья мои, давайте посмотрим на праздники. Сегодня Всероссийский день библиотек отмечается. Еще раз всех поздравляю с этим праздником. День библиотекаря, которая сыграла... Библиотеки вообще играли важную роль в культурном развитии человечества. И в настоящий момент собраны потрясающие фонды, мне кажется, с уникальными этими самыми... книгами, и то, что сейчас с библиотеками происходит. Вот я, кстати, в Максе историю рассказал о том, какие бывают эти самые библиотеки нынче, и в начале утреннего шоу тоже в эфире рассказал. Так что, кто желает, может начать сначала. Питер сегодня день рождения отмечает. День города Санкт-Петербург. Друзья, еще раз, 1703 год, Петр I, Петр Алексеевич. Вспоминаем основатель этого замечательного города. Кстати, мне в июне предстоит в Питере побывать. Это будет во второй половине. День изобретения шпрот. Прекрасно. Помните, Иван Васильевич меняет профессию? Да ладно, кто так не делал. Открываете банку со шпротами, черный хлебушек. Так, прям без вилочки, прям руками. Оба так. Цоп ее на черный хлебушек. И ай, восхитительно. Всемирный день выдры. Выдры сегодня гуляют, давайте про них тоже вспомним. И день смелых решений, друзья мои. Ну, тот самый день, когда обязательно нужно принять хотя бы одно смелое решение. Неважно, будет ли это решение выйти замуж или просто попробовать новый сорт чая. Главное — принять его, не раздумывая. Или раздумывая не более 10 секунд. Вот в сегодняшний день прекрасный шанс это проверить и не упускать возможность, не пропустить ничего, что тебе хотелось попробовать или какое смелое решение хотелось принять.

0: Лайфхак.
1: От средневековых изобретений переходим к средневековым развлечениям, друзья, которые, ну, я думаю, что некоторым захочется попробовать. Но учтите, что в те суровые времена даже самые безобидные варианты досуга иногда оборачивались трагедией, поэтому надо тут внимательно к этим самым темам отнестись. С первой игры начну. Очень любопытно, мне очень понравилось. Называется «Игра в покаяние». Строго говоря, это развлечение называлось «Hot Cockles», игра в горячих моллюсков сердцевидок. Причем тут эти существа, но решайте сами. Игра была очень популярна среди европейской знати со времен Средневековья и вплоть до 18 века. Суть в следующем. Один участник, кающийся, с завязанными глазами кладет голову на колени рефери-исповедника. Остальные встают сзади. По сигналу кто-то из них бьет кающегося по спине. При этом его могли и невинно шлепнуть, и хорошую затрещину влепить. Бедняга же должен угадать, кто его ударил. Если ему это удалось, сделавший это становится новым кающимся. А если нет, участник будет и дальше получать оплеухи, пока не угадает. В игру играли и дети, и взрослые. Последним она нравилась, потому что кающиеся могли назначить привлекательную девицу, а болезненные шлепки были своеобразным способом пофлиртовать с ней. Такие вот суровые средневековые ухаживания. Друзья, пожалуйста, любопытное средневековое развлечение.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Обновляюсь я для того, чтобы посмотреть результаты нашего с вами сегодняшнего голосования. Сегодня у нас сумки против рюкзаков. Сражались армия сумок против армии рюкзаков, соответственно. И сейчас я наблюдаю следующую картину. Рюкзаки побеждают, рюкзак побеждает. Еще немножко подтянулся вперед, даже 67% против 33% проголосовавших за сумку. Ну вот действительно... Такие настоящие трудяги, наши рюкзаки, которые помогают нам с вами переносить вещи. Все, друзья, на этом заканчиваем программу. Спасибо вам огромное. Оставайтесь на соленой волне, да. Дальше больше, дальше в музыкальном формате интереснее и круче. Я же прощаюсь до завтра, как обычно, в 5 часов по Москве. Всем по Уралу. Солями шоу, ваша любимая программа. Меня зовут Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь на канал ВМАКС. С удовольствием... С удовольствием читаю ваши сообщения. Мне тут Андрей из Степногорска, наш друг из Казахстана, скинул видео о том, как празднуют в Казахстане выпускные, точнее, последние звонки, да, выпускники школы одной. Очень любопытно. Я не сейчас, но очень скоро это самое видео выложу в Максе, чтобы и вы тоже посмотрели. Все, спасибо огромное. До встречи завтра. Пока.
2: Соль FM. Погода.
3: 27 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается облачная погода. Местами возможен сильный ветер. В южной части днем до 26 градусов, вечером до 18. В северной части днем до 29 градусов, вечером до 20.
2: Реклама на Соль FM.
4: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253 3-44-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Минфин Пермского края опубликовал информацию об исполнении консолидированного бюджета региона за первые 4 месяца этого года. Как следует из документа, относительно годового плана он выполнен на 31,5%. Общая сумма доходов составила около 108 миллиардов рублей. Это выше аналогичного показателя прошлого года на 10%. Основной объем доходов традиционно составил налог на прибыль. Расходы регионального бюджета на 1 мая этого года составили 107,5 миллиарда. С 22 по 25 мая в Пермском крае произошло 3 лесных пожара. Все они были оперативно ликвидированы в течение первых суток. Возгорания зафиксировали в Косинском, Закамском и Колвинском лесничествах. Об этом рассказали в краевом Минприроды. Общая площадь пожаров составила чуть более 3 гектаров. В тушении участвовали 39 человек и 23 единицы техники. Сейчас действующих лесных пожаров в регионе нет. По данным на 1 марта, количество граждан Китая, занимающих руководящие должности в организациях и на предприятиях Пермского края, увеличилось втрое по сравнению с предыдущим годом – до 12 человек. Об этом сообщает новый компаньон со ссылкой на данные УФНС. Число граждан Китая, учредителей юридических лиц, зарегистрированных в Пермском крае, увеличилось на 19% и достигло 37 человек. При этом на 8% снизилось количество индивидуальных предпринимателей – до 34 человек. Черденскому и Чусовскому округам выделят субсидии для обустройства городских туристских центров. Это следует из постановления правительства Пермского края, подписанного губернатором на минувшей неделе. Как указано в документе, оба муниципалитета получат по 47 миллионов рублей. Средства перечислят в текущем году. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Байкамье 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Астрологи утверждают, что сегодня удастся разобраться в том, что прежде казалось чрезвычайно сложным. Вы станете гораздо лучше понимать окружающих, найдете общий язык с людьми, с которыми долго не удавалось поладить. День будет благоприятным для деловых поездок, а также переговоров с партнерами из других городов и стран. Одни заключают сделки, которые вскоре принесут прибыль, другие найдут новый источник доходов. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Музыка – величайшее изобретение людей. Это нечто волшебное, завораживающее и необыкновенное. Зародившись в далекие первобытные времена, она до сих пор отражает традиции и обычаи разных народов. И это неспроста, ведь настолько прост и понятен язык музыки. Люди слушают музыку по радио, ходят на концерты, эстрадные песни, смотрят шоу по телевизору, покупают треки или слушают онлайн в интернете. Каждый из нас ежедневно погружается в мир музыки. У микрофона Лилия Алексеева. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня подготовила для вас самые интересные факты, связанные с миром музыки.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук

0: Соль FM. Погода.
1: 27 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается облачная погода. Местами возможен сильный ветер. В южной части днем до 26 градусов, вечером до 18. В северной части днем до 29 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM.

0: Хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С 1 июля в России заработает новая программа кредитования для малого и среднего предпринимательства с общим лимитом до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что реализация программы начнется совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Ставка по кредитам будет равна ключевой ставке Центробанка России. Новак отметил, что в стране уже действуют льготные инвестиционные кредиты для МСП, в первую очередь для приоритетных отраслей. Важные направления входят обрабатывающая промышленность, гостиничная сфера, информационные технологии и креативная индустрия. Кроме того, правительство оказывает помощь малому предпринимательству в решении проблем с задержками оплаты со стороны крупного бизнеса. Так, благодаря этой поддержке, малый бизнес с начала 2026 года смог во внесудебном порядке получить около 60% задолженности. В нашем крае более 26 тысяч пенсионеров получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии за несовершеннолетних детей. Как сообщили в соцфонде, выплата для работающих и неработающих пенсионеров за одного иждивенца составляет 3194 рубля, за двух – 6389 рублей, трех и более – 9548 рублей. Доплата предусмотрена максимум за трех человек. При этом деньги выплачиваются не только за детей, но и за братьев, сестер, внуков и правнуков, если они находятся на иждивении пенсионера и не имеют трудоспособного родителя. Доплата перестает выплачиваться лишь в том случае, если иждивенец устраивается на работу, перестает учиться или переводится на заочную форму обучения. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное о музыке рассказываю сегодня. Последние 300 лет филологов-новаторов терзает идея создания искусственного языка. И появился музыкальный язык соль-ре-соль. Корнями слов, конечно же, стали 7 известных всем нам нот. Из них и образовались новые слова. Конечно же, такую речь мог сыграть музыкант. Но сам язык оказался труднее самых сложных языков в мире. Тем не менее, известно, что в 1868 году в Париже даже вышли первые сочинения, в которых был использован музыкальный язык.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные истории о музыке рассказываю сегодня. Историки и археологи утверждают о возникновении музыки одновременно с речью. Пещерные люди делали совместную работу всем человеческим стадом и для согласования ритма издавали звуки, постоянно повторяющиеся. Эти звуки помогали улучшить продуктивность коллективного дела и позже стали приобретать характер мелодичных звуков, приятных для уха. Еще позже звуки стали дополняться танцами для лучшего поддержания ритма. Первобытный человек понял, что музыкальные звуки заряжают позитивом и настроением, объединяют коллектив и легко воспринимаются, а танцы под музыку переросли в первобытные ритуалы.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на Соль ФМ.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Друзья, лето на носу. Наступает период, когда хочется сбросить с себя лишний груз проблем и укатить куда-нибудь вдаль за новыми впечатлениями. И вот ровно тут, прямо с первых слов, вам напоминание. Есть несколько строгих правил, которые стоит помнить абсолютно всем автолюбителям летом. С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Перво-наперво, друзья, ну пора бы уже переобуться, да? Зимняя резина – это не шутки, особенно в летнюю, жаркую, знойную, палящую погоду. Она сделана из мягкого материала, который солнце просто плавит. Из-за этого тормозной путь автомобиля увеличивается на целых 4 метра. Представьте, насколько это опасно. Машина становится менее управляемой и хуже слушается руля. Плюс ко всему, бензина будет уходить значительно больше. А еще зимняя резина летом стирается достаточно быстро. В худшем случае вообще может лопнуть прямо на ходу от перегрева. Что же по этому поводу говорит закон? С 1 июня по 31 августа шипованные шины под запретом. С 1 декабря по конец февраля зимние шины обязательны для легковых и небольших коммерческих автомобилей до 3,5 тонн на всех колесах. А вот липучки, то есть не шипованные зимние шины, можно использовать круглый год. Закон этого не запрещает. Правда, в регионах могут быть свои более строгие правила по срокам использования зимних шин. Весна и осень – это время, когда вы сами решаете, на чем ездить, ориентироваться на погоду. Но помните, штраф грозит вам, если вас поймают на шипованной резине летом. Но чаще всего инспекторы вообще на самом деле смотрят на состояние протектора. Если он стерт, менее 4 мм для зимних шин и менее 1,6 мм для летних шин, стопудово будет штраф. И помните, даже если резина выглядит хорошо, менять ее стоит каждые 5-6 лет с даты производства, потому что со временем она попросту теряет свои свойства.
0: Автонапоминалка.
1: Будьте внимательны, водители. Летом вас могут ожидать неприятные сюрпризы в виде штрафа за нарушения, которые часто совершают именно в жаркое время года. Вы не поверите, но среди самых распространенных – парковка на газоне. Ну, видимо, потому что зимой зачастую газоны у нас усыпаны снегом и сугробами, а вот летом где припарковаться? Конечно, на газоне. Здесь, опять же, штраф зависит от региона, но для сравнения, в столице они начинаются от 5000 рублей. Для организации суммы значительно выше – до 300 тысяч рублей. Также не стоит мыть машину во дворе, в лесу или у водоема. За это могут привлечь к ответственности по статье о нарушении санитарных норм. Штраф до 500 рублей. Или, например, за порчу земли. Хотя, скорее всего, будет выписано одно и другое. Здесь уже сумма от 3 до 5 тысяч. Мытье автомобиля в водоеме обойдется вам в сумму от 1,5 до 2 тысяч рублей. И не забывайте, что выбрасывать мусор из машины, даже окурок, запрещено и карается штрафом до 50 тысяч рублей. И еще один частый летний грешок – это чрезмерная тонировка. Если ваши передние стекла пропускают менее 70%, готовьтесь к штрафу в размере 500 рублей. Если не исправите, могут последовать и более суровые меры, вплоть до ареста. Напомню, что с 9 января этого года в России заработали повышенные штрафы за неправильную перевозку детей. Теперь недобросовестный водитель будет вынужден заплатить 5000 рублей вместо 3. Кстати сказать, то же касается и ваших питомцев. Ваша животина не должна ограничивать вам обзор или затруднять управление автомобилем. Штраф в размере 500 рублей. И главное, помните, друзья, правила дорожного движения действуют круглый год, и лето здесь не исключение. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: 27 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается облачная погода. Местами возможен сильный ветер. В южной части днем до 26 градусов, вечером до 18. В северной части днем до 29 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи топ-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
8: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
9: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
10: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Рособорнадзор утвердил сроки проведения всероссийских проверочных работ в школах в 2026-2027 учебном году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ. Проверочные работы пройдут с 19 апреля по 21 мая в следующем году в 4-х, 8-х и 10-х классах. Продолжительность ВПР составит 1-2 урока, 45 или 90 минут. В апреле в Пермском крае спрос на автокредиты упал более чем на 2,5%. Всего было выдано 2100 кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, доля отказов составила около 73%. Напомним, доля отказов растет, так как с 1 января этого года в силу вступили новые правила выдачи денег. Теперь банки опираются только на официальные данные о доходах клиентов. Данные они получают из электронной межведомственной системы. В соответствии с постановлением правительства Прикамья, завтра, в день пограничника, на территории Пермского края будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. На заведения общепита меры не распространяются. За несоблюдение запрета продажи алкоголя предусмотрена административная ответственность в виде штрафов на должностных лиц от 20 до 40 тысяч, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Летний фестиваль «Город встреч» в краевой столице стартует 12 июня. Открытие приурочат ко Дню России и Дню города. Оно впервые пройдет на эспланаде с видом на светомузыкальный фонтан. Организаторы обещают вечернее шоу с участием городских артистов и приглашенных гостей. В программе заявлены номера от 40 пермских артистов, выступления хора «Млада», а также федеральный хедлайнер, имя которого пока не раскрывают. Фестиваль продлится до конца августа. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о музыке и музыкантах рассказываю сегодня. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Именно такими словами назвал Пушкин великого Моцарта. В 4 года Моцарт сочинил концерт для клавесина, а к 6 годам уже умел виртуозно играть на органе и скрипке. Вместе со своей талантливой сестрой он к 8 годам объездил все крупные европейские страны. За 3 года выступлений мальчик дал концерты в крупнейших залах Вены, Парижа и Милана. И даже выступал перед королевской четой в резиденции французских королей в Версале, вызвав восторг и умиление монарха и представителей высшего парижского общества.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной и не очень информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное о музыке и музыкантах расскажу сегодня. Мировой композитор Сергей Васильевич Рахманинов обладал уникальной особенностью – наибольшим охватом клавиш. Так он мог охватить сразу 12 белых клавиш, а левой рукой абсолютно свободно брал аккорд до ми бемоль соль до соль. Его руки были настолько красивы, что папарацци в своей статье под фото Рахманинова сделали такую подпись: «Руки, которые стоят миллион».
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Сол-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Сол-ФМ в Google Play.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные истории о музыке и музыкантах рассказываю сегодня. Гитарист группы Queen Брайан Мэй всегда использовал вместо медиатора шестипенсовую монету. По словам музыканта, медиатор слишком гибкий. А еще одним преимуществом данной монеты являются ее зазубренные края, что помогает извлекать особый скрижещущий звук из струн. И хотя официальный выпуск шестипенсовиков был прекращен в 1970-м, Королевский монетный двор отчеканил специально серию для сольного тура Мэя в 1993-м по размеру оригинальных монет и с профилем гитариста.

0: всю весну. Метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Самое соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Владимир Путин подписал закон, направленный на профилактику уклонения от воинской службы. Документ дополняет перечень основных направлений профилактики правонарушений двумя новыми пунктами. В него включено исполнение воинской обязанности и несение военной службы, а также защита исторической правды и недопущение принижения подвига народа при защите Отечества. Закон был одобрен Советом Федерации 20 мая. Ранее, 13 мая, законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Согласно ему, сотрудники МВД смогут проводить профилактические беседы с лицами, уклоняющимися от службы в армии. Авторы инициативы подчеркивают, что защита Родины является долгом каждого гражданина, закрепленным в Конституции. По мнению депутатов, в условиях геополитической напряженности без осознания этого долга невозможно обеспечить безопасность страны. Пермский производитель обуви «Трек» сообщил о снижении экономических показателей компании. Это связано с общим кризисом в отрасли. В России закрываются сотни обувных компаний. Они столкнулись с удорожанием материалов и ростом эксплуатационных расходов, конкуренцией с импортом, спадом покупательной способности клиентов. «Трек» продолжает работу из-за того, что компания выпускает не только обычную обувь, но и лыжные ботинки, коньки и футбольные бутсы. Производство обуви для футболистов было запущено в 2024 году и является единственным в России. Из-за экономического спада компания сократила персонал. Сейчас работает 75 человек. В начале года было 400 сотрудников. При ухудшении ситуации «Трек» не исключает возможного закрытия. Компания рассчитывает на поддержку покупателей. Для роста продаж она намерена проводить различные акции и распродажи. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о музыке и музыкантах рассказываю сегодня. Оззи Осборн набрал музыкантов для группы по объявлению. Ну вот так вот легко и просто. Причем сделал он это после того, как отсидел в местах не столь отдаленных. Правда, в тюрьме будущая рок-звезда провела всего несколько месяцев. Но и этого ему хватило на всю жизнь, чтобы потом не раз вспоминать в мемуарах те месяцы. А еще великий и ужасный Оззи работал до наступления славы помощником водопроводчика и слесаря, забойщиком на скотобойне, автомехаником и могильщиком.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной и не очень полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное о музыке и музыкантах расскажу сегодня. Музыка – слово греческого происхождения. У эллинов были музы, покровительницы искусств и научных знаний. Эти богини обладали талантом к танцам, музыке и игре на музыкальных инструментах, таких как божественная арфа. Например, Терпсихора была музой танцев и до сих пор считается покровительницей танцоров. Общего названия имен дочерей бога-громовержца Зевса и появилось слово «музыка».
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь «Соль FM» звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Чай – один из самых востребованных напитков на планете. Его подают горячим, охлажденным, со льдом, добавлением специй или молока. Существуют чайные традиции Китая, Японии, Индии, Турции, Англии, Марокко и так далее. Способов заваривания и употребления сотни, если не тысячи. Само слово «чай» произошло из азиатских языков, откуда его и привезли к нам. Сегодня под термином «чай» понимают любой напиток, приготовленный с завариванием трав или листьев, кипятком. Однако настоящий чай готовится из растения под названием чайный куст. Листья собирают, сушат, а затем подвергают ферментации и окислению. Наименее

0: Реклама на Соль-ФМ. Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Минфин Пермского края опубликовал информацию об исполнении консолидированного бюджета региона за первые 4 месяца этого года. Как следует из документа, относительно годового плана он выполнен на 31,5%. Общая сумма доходов составила около 108 миллиардов рублей. Это выше аналогичного показателя прошлого года на 10%. Основной объем доходов традиционно составил налог на прибыль. Расходы регионального бюджета на 1 мая этого года составили 107,5 миллиарда. С 22 по 25 мая в Пермском крае произошло 3 лесных пожара. Все они были оперативно ликвидированы в течение первых суток. Возгорания зафиксировали в Косинском, Закамском и Колвинском лесничествах. Об этом рассказали в краевом Минприроды. Общая площадь пожаров составила чуть более 3 гектаров. В тушении участвовали 39 человек и 23 единицы техники. Сейчас действующих лесных пожаров в регионе нет. По данным на 1 марта, количество граждан Китая, занимающих руководящие должности в организациях и на предприятиях Пермского края, увеличилось втрое по сравнению с предыдущим годом – до 12 человек. Об этом сообщает новый компаньон со ссылкой на данные УФНС. Число граждан Китая, учредителей юридических лиц, зарегистрированных в Пермском крае, увеличилось на 19% и достигло 37 человек. При этом на 8% снизилось количество индивидуальных предпринимателей – до 34 человек. Черденскому и Чусовскому округам выделят субсидии для обустройства городских туристских центров. Это следует из постановления правительства Пермского края, подписанного губернатором на минувшей неделе. Как указано в документе, оба муниципалитета получат по 47 миллионов рублей. Средства перечислят в текущем году. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о музыке рассказываю сегодня. Музыке миллионы лет. Но праздник всемирного масштаба в честь этого искусства появился относительно недавно, в 1973 году. А с 1975 1 октября является главным праздником для композиторов, певцов, меломанов, историков музыки, диджеев, работников филармоний. В этот день проходят крупные концерты, встречи с музыкантами. А в самой крупной римско-католической церкви абсолютно бесплатно этой ночью можно послушать органную музыку. В Питере традиционно в ночь музыки дают концерты камерный оркестр консерватории и симфонический оркестр филармонии.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о музыке и музыкантах рассказываю сегодня. Музыка может отображать характер человека, волнение его души. Каждый сам решает, какую музыку будет слушать. Одним из самых популярных направлений является рок, который насчитывает несколько стилей, от рок-н-ролла до металла. Зародившись в среде афроамериканцев, вскоре рок проник на все континенты и стал любимой музыкой миллионов. В 70-е из хард-рока, мощного и динамичного, выделился металл, насчитывающий большое разнообразие стилей, от классического хэви-метала до весьма тяжелых, например, Металлика и Рамштайн. А бунтарские начала меломанов привели к возникновению панк-рока.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой в

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о музыке и музыкантах рассказываю сегодня. В песках Африки археологи нашли наскальные изображения, сделанные древними людьми. Рисунки в пустыне изображают древнейшего человека со странными приспособлениями в руках, не похожих на орудия труда или оружие. Историки полагают, что пещерный человек с рисунков держит в руках самый древний в мире музыкальный инструмент. Ни название инструмента, ни какие звуки он издавал мы не знаем. И, вероятнее всего, и не узнаем никогда. Можно только предположить, что музыка, которую издавали эти допотопные музыкальные инструменты, была далека от современной, но очень нравилась нашим далеким предкам. Они уже в те далекие времена понимали, что с музыкой жить веселее и интереснее.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3Z. .ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. В игре Tenet у официального дилера Forward Auto вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223 33 93. 223 33 93.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Сатурн Эрафто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
3: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Данет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С 1 июля в России заработает новая программа кредитования для малого и среднего предпринимательства с общим лимитом до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что реализация программы начнется совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Ставка по кредитам будет равна ключевой ставке Центробанка России. Новак отметил, что в стране уже действуют льготные инвестиционные кредиты для МСП, в первую очередь для приоритетных отраслей. Важные направления входят обрабатывающая промышленность, гостиничная сфера, информационные технологии и креативная индустрия. Кроме того, правительство оказывает помощь малому предпринимательству в решении проблем с задержками оплаты со стороны крупного бизнеса. Так, благодаря этой поддержке, малый бизнес с начала 2026 года смог во внесудебном порядке получить около 60% задолженности. В нашем крае более 26 тысяч пенсионеров получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии за несовершеннолетних детей. Как сообщили в соцфонде, выплата для работающих и неработающих пенсионеров за одного иждивенца составляет 3194 рубля, за двух – 6389 рублей, трех и более – 9548 рублей. Доплата предусмотрена максимум за трех человек, при этом деньги выплачиваются не только за детей, но и за братьев, сестер, внуков и правнуков, если они находятся на иждивении пенсионера и не имеют трудоспособного родителя. Доплата перестает выплачиваться лишь в том случае, если иждивенец устраивается на работу, перестает учиться или переводится на заочную форму обучения. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересная история о музыке и музыкантах рассказываю сегодня. Музыканты Венского овощного оркестра играют на морковках, перцах, огурцах и других овощах. Нет-нет, это не шутка. Музыкальные инструменты участники оркестра покупают на базаре или в магазине прямо перед концертом. Для каждого шоу требуется около 70 килограммов овощей. После кропотливой трехчасовой работы, сверления, распиливания, разрезания, овощи превращаются в настоящие музыкальные инструменты. Саксофоны из огурцов, баклажанные цимбалы, сельдерейные бонго-барабаны, скрипки из лука-порея и так далее.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о музыке и музыкантах рассказываю сегодня. Людвиг ван Бетховен – величайший композитор. Он с раннего детства овладел игрой на скрипке, клавесине и флейте. Но не все знают, что удивительный представитель венского классицизма очень рано оглох. Композитор уединился, мало с кем общался, отодвинувшись от внешнего мира. Но он по-прежнему писал один за другим симфонии, оперы и сонаты. Наверное, мало на свете людей, которые не слышали знаменитую лунную сонату Бетховена или его первую симфонию. Музыкальные произведения Бетховена актуальны до сих пор. Люди ходят на концерты, платят большие деньги за это, чтобы послушать музыку великого композитора, чье творчество на века.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play. Как семья, мы большая.

новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин намерен посетить чемпионат мира 2026 по футболу. Планирую посетить игры первой недели. Для меня фавориты Франция и Испания. У французов суперсостав, а Испания действующий чемпион Европы, приводит слова Аршавина ТАСС. Чемпионат мира пройдет в Мексике, США и Канаде. Турнир начнется 11 июня и завершится 19 июля. Вратарь Урала Михаил Опарин покинул клуб, об этом сообщает пресс-служба екатеринбуржцев. Летом у 33-летнего голкипера завершится контракт с клубом. Он стал игроком Урала в июле прошлого года. С того момента Опарин провел по одному матчу в первой лиге и Кубке России, пропустил один мяч и один раз отыграл на ноль. В сезоне 2025-26 Урал 61 баллом финишировал на третьем месте в первой лиге. В стыковых матчах за выход в РПЛ команда Василия Березуцкого уступила махачкалинскому «Динамо». Представитель Макгрегора рассказал о планах ирландца после боя с Холлоуэем. Напомню, что 12 июля 37-летний Макгрегор встретится с американцем Максом Холлоуэем. Их реванш станет главным событием турнира UFC 329 на Тимобайл-арене в Лас-Вегасе. Макгрегор хочет оставаться в форме и выступать. С нетерпением ждем боя не только с Максом Холлоуэем, но и следующего. Точно не будем ждать целый год, цитирует автор MMA Junkie. Макгрегор провел последний бой в июле 2021 года. В схватке с американцем Дастином Порье ирландец проиграл техническим нокаутом из-за травмы ноги. С Холлоуэем Макгрегор встречался в октагоне 17 августа 2013 года. Он победил американца единогласным решением судей. 21 мая стало известно, что Макгрегор может провести бой в России. Нью-Йорк впервые с 1999 года сыграет в финале НБА. Клуб разгромил Кливленд в серии финала плей-офф Восточной конференции НБА. Итог игры 4-0. Нью-Йорк сыграет в финале НБА впервые с 1999 года. Тогда Никс уступили Сан-Антонио в решающей серии. В последний раз Нью-Йорк выигрывал НБА в 1973 году. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
1: Британские ученые решили провести очень интересное исследование, а именно определить, какие стили музыки негативно влияют на умственные способности человека. Самые печальные результаты получили те, кто сильно увлекается стилем хип-хоп, а также R&B. В итоге рэперов назвали самыми недалекими. Выше результаты у тех, кто предпочитает классическую и симфоническую музыку. И, наконец, высочайший уровень интеллекта у тех, кто слушает тяжелую музыку. Ученые утверждают, что существует очень тесная связь между музыкальными предпочтениями и разными типами личности. Интересные факты о музыке, музыкантах и музыкальных инструментах рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль FM.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение – одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
7: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
8: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
9: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: 5000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Радио соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Рособорнадзор утвердил сроки проведения всероссийских проверочных работ в школах в 2026-2027 учебном году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ. Проверочные работы пройдут с 19 апреля по 21 мая в следующем году в 4-х, 8-х и 10-х классах. Продолжительность ВПР составит 1-2 урока, 45 или 90 минут. В апреле в Пермском крае спрос на автокредиты упал более чем на 2,5%. Всего было выдано 2100 кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, доля отказов составила около 73%. Напомним, доля отказов растет, так как с 1 января этого года в силу вступили новые правила выдачи денег. Теперь банки опираются только на официальные данные о доходах клиентов. Данные они получают из электронной межведомственной системы. В соответствии с постановлением правительства Прикамья, завтра, в день пограничника, на территории Пермского края будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. На заведения общепита меры не распространяются. За несоблюдение запрета продажи алкоголя предусмотрена административная ответственность в виде штрафов на должностных лиц от 20 до 40 тысяч, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Летний фестиваль «Город встреч» в краевой столице стартует 12 июня. Открытие приурочат ко Дню России и Дню города. Оно впервые пройдет на эспланаде с видом на светомузыкальный фонтан. Организаторы обещают вечернее шоу с участием городских артистов и приглашенных гостей. В программе заявлены номера от 40 пермских артистов, выступления хора «Млада», а также федеральный хедлайнер, имя которого пока не раскрывают. Фестиваль продлится до конца августа. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Александр Соловьев и программа по музыкальным заявкам.
0: Соленый алло!
1: Уже в эфире радио Соль-ФМ. Я читаю ваши приветы и поздравления, признание в любви. Конечно же, ставлю ваши любимые хиты в наш соленый музыкальный плейлист. Все это в течение этого часа. Успевай отправить свое сообщение нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или же на наш телеграм-канал Радио Соль-ФМ, тоже пиши, там тоже озвучиваю, точнее читаю ваши приветы и поздравления, и все это в прямом эфире. Поехали!

0: Я надеюсь, ты уже давным-давно сделал так, чтобы этот месяц май тебе давным-давно запомнился, и запомнится он тебе надолго, только в хорошем, положительном плане. Каким образом? Возможно, ты уже отметил очень множество различных праздников, по крайней мере, у меня точно так уже сложилось, и день рождения свое отметил, и уже дни рождения других мне близких людей отметил, и День Победы, и День Радио, и день еще что-то там, да, это все май. Ну и вполне возможно, кто-то уже буквально недавно нашел свою вторую половинку и готов уже отправить свое признание в любви. Есть у нас, кстати, сообщение. Наталья Пугач пишет нам: едем на пляж, слушаем Соль ФМ. Хорошего, отличного дня и прекрасного настроения. Кто-то уже, я так понимаю, сезон летний открывает, да? Ни в коем случае купаться нельзя, рано пока еще. Но я понимаю то, что жарко, но купаться пока не надо. Лучше подождите, пока вода точно нагреется. Также большой приветик внучке Ангелине и ее однокласснику Николаю Зацерковному и моему мужу Сергею Пугачу тоже большой привет адресуем. Хорошего настроения также желаем и оставайтесь с нами на одной волне.
1: Весь город на одной волне.

0: Делаем среду активнее, активнее. Отправляем самые важные слова, что должны прозвучать в течение этого часа. Отправить можно как и признание в любви, так и просто обычный горячий пламенный привет. Если вдруг есть с чем поздравить своих близких, то, конечно же, поздравляй, пиши все нам в группу ВКонтакте или в телеграм-канал Радио СЛФМ. Эльмира Набиева пишет нам: поздравляю коллектив Гремячинской библиотечной системы с профессиональным праздником, с Днем Библиотек. Желаю творческих успехов, процветания и благодарных читателей. Марина Борисова пишет нам, отправляет большой привет вчерашним выпускникам, в особенности одному из них, которым является мой сын, пишет Марина. Мишка Борисов, я тебя очень люблю, удачи на экзаменах. Ольга Старкова тоже оставила свой месседж у нас в группе ВКонтакте. Хочу передать привет дочке Дарье и внучке Еве. Все будет хорошо. Мы сегодня отдыхаем после стоматолога. Тут реально стоит поставить трек про бобра. Ничего, все пройдет, все будет замечательно. И можно будет не только дерево жевать. Это я шучу, если что.
1: Соленый алё.

0: Продолжаем общаться, продолжаем запускать теплые слова слушателей радио СЛФМ в эфир. В прямой эфир, хочется подметить. Сергей Ильин отправляет свой подмосковный привет, как обычно, всем слушателям СЛФМ. Вот уже по его музыкальной заявке послушали трек в лифте. Ну, не в смысле в лифте, в смысле на СЛФМ. Трек в лифте называется, от Диггера, также Рен Доу и Альфредович. Только что прозвучали в эфире радио СЛФМ. Николай пишет нам: у меня сегодня год назад родилась дочка. Ее и мою прекрасную вторую половинку Оленьку с праздником поздравляем и здоровья крепкого вам пожелаем.
1: Соленый алё.

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алло в эфире радио Сэлэфэм. Несмотря на то, что программа называется именно так, что соленый алло, звонить сейчас на данный момент я никому не собираюсь. До нас тоже на данный момент не дозвонишься. Ну как? Можно позвонить по номеру 34499, код города Соликамск 342-53, но не в прямом эфире. Могу записать твое сообщение, если у тебя сейчас на данный момент совершенно нет никакого доступа к интернету. Но радио и позвонить, в принципе, есть такая возможность, да. Также ты на данный момент, если у тебя на руках есть такие связь интернет, то заходи к нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/slfm. Я проверил, работает. Залетай, пиши, отправляй сообщение. Группа еще телеграм-канал Радио Сэлэфэм есть, тоже работает. Вперед, пиши, делай сегодняшний день добрее и теплее. Кстати, вот подметила Елена Елфимова, поздравляет всех со средой. Причем неудивительно, потому что среда — маленькая пятница, так и написала Елена. Поздравляем, еще раз поздравляем. Так, далее у нас есть сообщение от Азали. Привет, любимое радио, всем слушателям. Желаю отличного дня и солнечного настроения, даже если за окном тучи. Так, тучи есть, а тучи как люди. Передаю огромный привет своим соседям по палате, которые мимо моей палаты прошли на отдых. Перефразируем немножко. Ромычу и Даниэлю. Ребята, я чуть обижена, но не грустим. Наш больничный квест скоро закончится, и мы выйдем на свободу с чистой историей болезни. Включите что-нибудь бодрое на ваше усмотрение. Залечка подписалась. Выздоравливайте скорее и, конечно же, ни в коем случае не болейте. Ну, а если все-таки вот приспичит, то не сильно, пожалуйста. По крайней мере, не до больницы. Дальше. Диана Чуклинова-Котикова пишет нам. Она поздравляет свою напарницу Галю Шаламову с днем рождения. Мы тоже присоединяемся к поздравлению. И от души хочется пожелать всегда быть молодой, красивой и амбициозной, очаровательной, веселой и влюбленной в жизнь. Пусть в этот день начнут исполняться все сокровенные желания, пусть для тебя открываются двери к успеху, счастью и процветанию. От Дианы данное поздравление. У нас есть для вас маленький музыкальный подарок. Попросили с днем рождения поставить. Ну, представляете, каждую песню с днем рождения поздравляем и ставим песню с днем рождения. Так что у нас так немножко не получается, но песня классная. Наверное, специально про Галину, ну и про Диану тоже. Holiday Boy и Зайчонок скоро прозвучит.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соленый алло!

Огромный привет, кто тоже отправил и сердце в отпуск, и самого себя любимого тоже, но и отдельный привет, кто уже вернулся буквально только что с отдыха, как отдохнули, как настроение работать дальше, и вообще, есть ли у вас интересный такой способ вернуться в рабочую рутину без задоринки и, скажем так, ментальных ушибов. Можешь рассказать и поделиться своим советом в чате видеотрансляции, рассказывай, ну и не забывай. Забывай про приветы, которые тоже звучат в эфире радио с LFM в течение этого часа. Кстати, ребят, у нас остается около 11 минут, поэтому успевайте. Сергей Жаров пишет нам: привет Соликамску от сослуживцев Кяшкину, от Огнева ГСВГ рулит. Ого, вам огромный привет, хорошего настроения также желаем. Нурлан Жумагулов пишет нам: здравствуйте, хочу передать привет супруге Алене из Солилекцка. Скоро буду. От Нурлана данное сообщение. Огромный привет и Нурлану, и Алене, и хорошего настроения тоже желаем. Всем хочу пожелать хорошего настроения. Что ж такое-то? Соленый Алене.

Ну что, уважаемый необычный человек, почему необычный? Потому что отправляешь самые вкусные и необычные приветы не такие, как у всех, а таких, как у всех, практически никого. Поэтому давай продолжим.

0: тайной, но так или иначе все равно поздравляем с днем рождения. 21 на такой возраст довольно-таки ответственный. Итак, на данный момент есть еще одно сообщение от Сергея Ильина. Пишет он нам следующее. Где вот это вот сообщение? Потерял, отвлекают меня тут. Серега Ильин говорит: среда, неделя почти прошла. Какая неделя? У нас уже весна заканчивается. И прямой эфир тоже завершается скоро. Поздравляю с днем города Санкт-Петербург. Тоже Питеру большой привет отправляем. Всем друзьям, знакомым, кто сейчас там обитает, как говорится. Ну и всего самого доброго и хорошего тоже хочется пожелать. Ну что, у нас остается совсем немного времени на ваши приветы и поздравления. Пишите прямо сейчас.
1: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алло».

Шилова завершает наш эфир. Гордость 2.0. Да, есть еще и первая версия. Надо будет, сам найдешь, как говорится. В эфир мы ее не поставим. Почему? Потому что сейчас, на данный момент, прозвучала новая версия еще в версии радио. Лично с ней знаком, очень интересная девушка и классные хиты пишет. Я ей в этом немножко помогаю. Так, что у нас есть на эту минуту? Валентин Николаевич пишет нам. Хотелось бы передать привет жене Ольге. Она где-то на участке. Уже час не пересекались, надеюсь, услышит. Огромный привет Ольге отправляем. Так, я так понимаю, вы где-то на участке в огороде или в саду, или где-то там. В общем, в любом случае, найдите, пожалуйста, мужа. Крепко-крепко и тепло его обнимите и пошлите его дальше работать. Да не, зачем работать? Время уже рабочее подходит к концу, поэтому тоже уже пора бы отдохнуть. Вот что я в ближайшее время тоже и сделаю. Вам же желаю тоже приятного отдыха и прекрасного времяпрепровождения в компании Радио СЛФМ. Оставайтесь с нами, впереди еще много хорошей музыки. Завтра услышимся. Всем пока-пока.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3Z. .ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
5: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соленое радио.
1: Я теперь твою воспоминаю. Может, я была тебе посланием.
0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: И к этому часу следующие новости. Владимир Путин подписал закон, направленный на профилактику уклонения от воинской службы. Документ дополняет перечень основных направлений профилактики правонарушений двумя новыми пунктами. В него включено исполнение воинской обязанности и несение военной службы, а также защита исторической правды и недопущение принижения подвига народа при защите Отечества. Закон был одобрен Советом Федерации 20 мая. Ранее, 13 мая, законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Согласно ему, сотрудники МВД смогут проводить профилактические беседы с лицами, уклоняющимися от службы в армии. Авторы инициативы подчеркивают, что защита Родины является долгом каждого гражданина, закрепленным в Конституции. По мнению депутатов, в условиях геополитической напряженности без осознания этого долга невозможно обеспечить безопасность страны. Пермский производитель обуви «Трек» сообщил о снижении экономических показателей компании. Это связано с общим кризисом в отрасли. В России закрываются сотни обувных компаний. Они столкнулись с удорожанием материалов и ростом эксплуатационных расходов, конкуренцией с импортом, спадом покупательной способности клиентов. «Трек» продолжает работу из-за того, что компания выпускает не только обычную обувь, но и лыжные ботинки, коньки, футбольные бутсы. Производство обуви для футболистов было запущено в 2024 году и является единственным в России. Из-за экономического спада компания сократила персонал. Сейчас работает 75 человек. В начале года было 400 сотрудников. При ухудшении ситуации «Трек» не исключает возможного закрытия. Компания рассчитывает на поддержку покупателей. Для роста продаж она намерена проводить различные акции и распродажи. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Соль FM. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. В южной части температура будет варьироваться от 14 до 16 градусов. В северной части утром до 18 градусов и днем до 24.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии «Клиар». Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
4: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
8: Алло? Ты сегодня выходил из дома?
9: Что? Кто это?
8: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
9: Я не понимаю.
8: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
10: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Сатурн Р Авто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Р Авто».
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города, в ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Минфин Пермского края опубликовал информацию об исполнении консолидированного бюджета региона за первые 4 месяца этого года. Как следует из документа, относительно годового плана он выполнен на 31,5%. Общая сумма доходов составила около 108 миллиардов рублей. Это выше аналогичного показателя прошлого года на 10%. Основной объем доходов традиционно составил налог на прибыль. Расходы регионального бюджета на 1 мая этого года составили 107,5 миллиарда. С 22 по 25 мая в Пермском крае произошло 3 лесных пожара. Все они были оперативно ликвидированы в течение первых суток. Возгорания зафиксировали в Косинском, Закамском и Колвинском лесничествах. Об этом рассказали в краевом Минприроды. Общая площадь пожаров составила чуть более 3 гектаров. В тушении участвовали 39 человек и 23 единицы техники. Сейчас действующих лесных пожаров в регионе нет. По данным на 1 марта, количество граждан Китая, занимающих руководящие должности в организациях и на предприятиях Пермского края, увеличилось втрое по сравнению с предыдущим годом, до 12 человек. Об этом сообщает новый компаньон со ссылкой на данные УФНС. Число граждан Китая, учредителей юридических лиц, зарегистрированных в Пермском крае, увеличилось на 19% и достигло 37 человек. При этом на 8% снизилось количество индивидуальных предпринимателей, до 34 человек. Черденскому и Чусовскому округам выделят субсидии для обустройства городских туристских центров. Это следует из постановления правительства Пермского края, подписанного губернатором на минувшей неделе. Как указано в документе, оба муниципалитета получат по 47 миллионов рублей. Средства перечислят в текущем году. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Друзья, лето на носу. Наступает период, когда хочется сбросить с себя лишний груз проблем и укатить куда-нибудь вдаль за новыми впечатлениями. И вот ровно тут, прямо с первых слов, вам напоминание. Есть несколько строгих правил, которые стоит помнить абсолютно всем автолюбителям летом. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Первонаперво, друзья, ну пора бы уже переобуться, да? Зимняя резина – это не шутки, особенно в летнюю, жаркую, знойную, палящую погоду. Она сделана из мягкого материала, который солнце просто плавит. Из-за этого тормозной путь автомобиля увеличивается на целых 4 метра. Представьте, насколько это опасно. Машина становится менее управляемой и хуже слушается руля. Плюс ко всему, бензина будет уходить значительно больше. А еще зимняя резина летом стирается достаточно быстро. В худшем случае вообще может лопнуть прямо на ходу от перегрева. Что же по этому поводу говорит закон? С 1 июня по 31 августа шипованные шины под запретом. С 1 декабря по конец февраля зимние шины обязательны для легковых и небольших коммерческих автомобилей до 3,5 тонн на всех колесах. А вот липучки, то есть не шипованные зимние шины, можно использовать круглый год. Закон этого не запрещает. Правда, в регионах могут быть свои более строгие правила по срокам использования зимних шин. Весна и осень – это время, когда вы сами решаете, на чем ездить, ориентироваться на погоду. Но помните, штраф грозит вам, если вас поймают на шипованной резине летом. Но чаще всего инспекторы вообще на самом деле смотрят на состояние протектора. Если он стерт, менее 4 мм для зимних шин и менее 1,6 мм для летних шин, стопудово будет штраф. И помните, даже если резина выглядит хорошо, менять ее стоит каждый

0: санитарных норм. Штраф до 500 рублей. Или, например, за порчу земли, хотя, скорее всего, будет выписано одно и другое. Здесь уже сумма от 3 до 5 тысяч. Мытье автомобиля в водоеме обойдется вам в сумму от 1,5 до 2 тысяч рублей. И не забывайте, что выбрасывать мусор из машины, даже окурок, запрещено и карается штрафом до 50 тысяч рублей. И еще один частый летний грешок – это чрезмерная тонировка. Если ваши передние стекла пропускают менее 70%, готовьтесь к штрафу в размере 500 рублей. Если не исправите, могут последовать и более суровые меры, вплоть до ареста. Напомню, что с 9 января этого года в России заработали повышенные штрафы за неправильную перевозку детей. Теперь недобросовестный водитель будет вынужден заплатить 5000 рублей вместо 3. Кстати сказать, то же касается и ваших питомцев. Ваша животина не должна ограничивать вам обзор или затруднять управление автомобилем. Штраф в размере 500 рублей. И главное, помните, друзья, правила дорожного движения действуют круглый год, и лето здесь не исключение. Удачи!
1: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. В южной части температура будет варьироваться от 14 до 16 градусов. В северной части утром до 18 градусов, днем до 24.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
8: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С 1 июля в России заработает новая программа кредитования для малого и среднего предпринимательства с общим лимитом до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что реализация программы начнется совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Ставка по кредитам будет равна ключевой ставке Центробанка России. Новак отметил, что в стране уже действуют льготные инвестиционные кредиты для МСП, в первую очередь для приоритетных отраслей. Важные направления входят обрабатывающая промышленность, гостиничная сфера, информационные технологии и креативная индустрия. Кроме того, правительство оказывает помощь малому предпринимательству в решении проблем с задержками оплаты со стороны крупного бизнеса. Так, благодаря этой поддержке, малый бизнес с начала 2026 года смог во внесудебном порядке получить около 60% задолженности. В нашем крае более 26 тысяч пенсионеров получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии за несовершеннолетних детей. Как сообщили в соцфонде, выплата для работающих и неработающих пенсионеров за одного иждивенца составляет 3194 рубля, за двух – 6389 рублей, трех и более – 9548 рублей. Доплата предусмотрена максимум за трех человек, при этом деньги выплачиваются не только за детей, но и за братьев, сестер, внуков и правнуков, если они находятся на иждивении пенсионера и не имеют трудоспособного родителя. Доплата перестает выплачиваться лишь в том случае, если иждивенец устраивается на работу, перестает учиться или переводится на заочную форму обучения. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Радио «Соляной

С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин намерен посетить чемпионат мира 2026 по футболу. Планирую посетить игры первой недели. Для меня фавориты Франция и Испания. У французов суперсостав, а Испания – действующий чемпион Европы, приводит слова Аршавина ТАСС. Чемпионат мира пройдет в Мексике, США и Канаде. Турнир начнется 11 июня и завершится 19 июля. Вратарь Урала Михаил Опарин покинул клуб, об этом сообщает пресс-служба екатеринбуржцев. Летом у 33-летнего голкипера завершится контракт с клубом. Он стал игроком Урала в июле прошлого года. С того момента Опарин провел по одному матчу в первой лиге и Кубке России, пропустил один мяч и один раз отыграл на ноль. В сезоне 2025-26 Урал 61 баллом финишировал на третьем месте в первой лиге. В стыковых матчах за выход в РПЛ команда Василия Березуцкого уступила махачкалинскому «Динамо». Представитель Макгрегора рассказал о планах ирландца после боя с Холлоуэем. Напомню, что 12 июля 37-летний Макгрегор встретится с американцем Максом Холлоуэем. Их реванш станет главным событием турнира UFC 329 на Тимобайл-арене в Лас-Вегасе. Макгрегор хочет оставаться в форме и выступать. С нетерпением ждем боя не только с Максом Холлоуэем, но и следующего. Точно не будем ждать целый год, цитирует автор MMA Junkie. Макгрегор провел последний бой в июле 2021 года. В схватке с американцем Дастином Порье ирландец проиграл техническим нокаутом из-за травмы ноги. С Холлоуэем Макгрегор встречался в октагоне 17 августа 2013 года. Он победил американца единогласным решением судей. 21 мая стало известно, что Макгрегор может провести бой в России. Нью-Йорк впервые с 1999 года сыграет в финале НБА. Клуб разгромил Кливленд в серии финала плей-офф Восточной конференции НБА. Итог игры 4-0. Нью-Йорк сыграет в финале НБА впервые с 1999 года. Тогда Никс уступили Сан-Антонио в решающей серии. В последний раз Нью-Йорк выигрывал НБА в 1973 году. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. В южной части температура будет варьироваться от 14 до 16 градусов. В северной части утром до 18 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
5: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
6: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио Соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Рособорнадзор утвердил сроки проведения всероссийских проверочных работ в школах в 2026-2027 учебном году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ. Проверочные работы пройдут с 19 апреля по 21 мая в следующем году в 4-х, 8-х и 10-х классах. Продолжительность ВПР составит 1-2 урока, 45 или 90 минут. В апреле в Пермском крае спрос на автокредиты упал более чем на 2,5%. Всего было выдано 2100 кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, доля отказов составила около 73%. Напомним, доля отказов растет, так как с 1 января этого года в силу вступили новые правила выдачи денег. Теперь банки опираются только на официальные данные о доходах клиентов. Данные они получают из электронной межведомственной системы. В соответствии с постановлением правительства Прикамья, завтра, в день пограничника, на территории Пермского края будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. На заведения общепита меры не распространяются. За несоблюдение запрета продажи алкоголя предусмотрена административная ответственность в виде штрафов на должностных лиц от 20 до 40 тысяч, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Летний фестиваль «Город встреч» в краевой столице стартует 12 июня. Открытие приурочат ко Дню России и Дню города. Оно впервые пройдет на эспланаде с видом на светомузыкальный фонтан. Организаторы обещают вечернее шоу с участием городских артистов и приглашенных гостей. В программе заявлены номера от 40 пермских артистов, выступления хора «Млада», а также федеральный хедлайнер, имя которого пока не раскрывают. Фестиваль продлится до конца августа. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Чай – один из самых востребованных напитков на планете. Его подают горячим, охлажденным, со льдом, добавлением специй или молока. Существуют чайные традиции Китая, Японии, Индии, Турции, Англии, Марокко и так далее. Способов заваривания и употребления сотни, если не тысячи. Само слово «чай» произошло из азиатских языков, откуда его и привезли к нам. Сегодня под термином «чай» понимают любой напиток, приготовленный с завариванием трав или листьев, кипятком. Однако настоящий чай готовится из растения под названием чайный куст. Листья собирают, сушат, а затем подвергают ферментации и окислению. Наименее обработанные листья сохраняют зеленую окраску и продаются как зеленый чай. Более обработанные приобретают темный или черный оттенок и идут в продажу как черный чай. Многие считают, что зеленый и черный чай – это разные сорта, отличающиеся происхождением или качеством. Но на самом деле это один и тот же продукт, прошедший разную стадию переработки.
0: Территория фактов. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: до 16 градусов. В северной части утром до 18 градусов, днем до 24.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
5: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
5: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
7: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. В южной части температура будет варьироваться от 14 до 16 градусов. В северной части утром до 18 градусов, днем до 24.
0: Ты на любимой волне.

10 вечера в Трикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: что?
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Рекорд в эпицентре хорошего настроения.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: 23:00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флам. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал СОЛЬФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: наконец-то еду я на родину. О боже, как ты стала хороша.
1: Приканье полночь.
2: В ритме города.
1: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Это Соль FM. Радио Соляной столицы.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль.ФМ.
2: Я не буду больше бежать, за тобой бежать. Трудно стало дышать, цвет теряется. Если хочешь бежать.

0: наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.
1: Провожающих просит уйти, и твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставаний.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I could see through this and see what's behind. Even though it's a fruit, it's maybe I'm blind. Take a look in the mirror and what do you see? Do you see clearer or are you deceived?